5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Последние 2-3 десятилетия существования СССР характеризуются огромным количеством массовой стандартизированной мебели, которую выпускали советские мебельные фабрики. И как же не вспомнить самые популярные предметы интерьера? Кресло-кровать. Многие до сих пор не очень понимают, зачем покупать кресло или диван без функции трансформации в кровать. А все потому, что мы продолжаем жить в домах, построенных при Советском Союзе. А новые квартиры не намного больше советских, а студии, например, даже меньше. Кресло-кровать или диван-кровать, которые и сегодня продаются в мебельных магазинах, хорошо экономят место в малогабаритной квартире. Кстати, многие предметы советской мебели 50-х-60-х годов не уступали по своему качеству и дизайну аналогичным зарубежным моделям. Несмотря на свой аскетический характер и минимализм, кресла-кровати выглядели очень стильно и не хуже скандинавских или американских изделий. Стол-книжка – это самый популярный предмет мебели советского времени, который оказался настолько удачным, что до сих пор многие не решились от него избавиться. И стол-тумба все еще часто встречается в наших квартирах. Он принадлежит к одному из первых поколений трансформеров. В разложенном виде выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. Книжкой его часто называли за то, что он раскладывается и складывается как книга.
0: Олдскулы свело.
2: Теперь о стенках. Наиболее качественными были стенки, которые производились в странах Восточной Европы – ГДР, Югославии, Румынии, Польше и Чехословакии. Позднее массовое производство стенок освоили в Советском Союзе. Период наибольшей популярности стенок в СССР пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Эту массивную систему хранения, состоящую из нескольких шкафов секций с антресолями, можно было увидеть в каждой квартире. В них были отделения для одежды, посуды, книг, белья и других вещей. В некоторых моделях имелась полка для телевизора и отделение по типу секретера. В народе его обычно называли баром. Приобрести стенку было непросто. Люди записывались в очередь на покупку, которую приходилось ждать месяцами. При этом стоила такая мебель немалых денег. При зарплате в 100-120 рублей в месяц стенка могла стоить более 1000 рублей. Учитывая сложность и дороговизну приобретения, стенки покупали на века. И они свою задачу выполняют до сих пор. Во многих квартирах стоят стенки 30 и 40 летней давности. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який могут себе дозволить не все. Сегодня отрознить богатея от бедняка непросто. Подробязней про гэты незвычайный стиль у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само обелетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это пераймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные черевики на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорции. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой и создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран. Спортивно-культурный фестиваль «В итоге» в Светлогорском районе стартовал с пресс-тура для журналистов. Первыми гостями форума стали представители СМИ. Для них организаторы устроили знакомство с районом. Журналисты посетили знаковые промышленные объекты, Светлогорский молокно и филиал Рогачевского МКК, а также побывали в санатории «Серебряные ключи» и историческо-краеведческом музее. Помимо этого, участникам пресс-тура пообещали показать историю края и даже дать попробовать ее на вкус. «Вместе против коррупции» прокуратура Гомельщины предлагает принять участие в международном творческом конкурсе. Организаторы призывают показать через искусство, как общество может и должно противостоять теневым схемам. Свои проекты до 1 октября необходимо загрузить на сайт anticorruption.life. Победителей национального этапа определят эксперты. Лучшие работы представят Беларусь в финале. Итоги подведут в Москве в декабре. Торжественную церемонию традиционно приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией. Еще одна информация напоследок. Астрономы обнаружили источник недавно открытых аномально длинных вспышек радиоволн, длящихся десятки минут или несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе Австралийского Сиднейского университета. Такие вспышки возникают в результате сложных взаимодействий и перетекания материи между парами белых и красных карликов, а не процессов на поверхности нейтронных звезд, как предполагалось ранее. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. На дворе пятница, июнь.
5: Пятница.
4: Раньше мы называли. В студии Артем Аникин.
5: И Константин Комков.
4: А на часах 7 часов 7 минут и ровно 7 секунд. Это три семерочки. Слушай, поймали с утра.
5: Приятно в пятницу поймать три семерочки.
4: Приятно, учитывая, что я сегодня домой попаду только часам к 12 ночи.
5: А я сегодня дома буду где-то в 7 вечера.
4: О, видишь,
5: меня пригласили,
4: я тебя перебью.
5: На финалы в лицее МЧС, там турниры ежегодные. Надо посетить, посмотреть, как люди играют. Может быть, даже сыграю в финале.
4: А я поеду «Беларусьнефть» судить, КВН. Да.
5: Вот до КВН, знаешь, было интригующе. Очень даже интригующе, чтобы ничего не повысили.
4: Да, вот так вот. Тоже бывает, но у нас впереди много чего. Новости и погода, и гости.
5: У нас сегодня гости будут.
4: У нас новая девушка.
5: Давай так, ты мне с «Беларусьнефти» привезешь какой-нибудь сувенирчик, а я тебе свиток.
4: Что ты мне...
5: Сувенирчик.
4: Я тебе, а ты мне что?
5: Свиток, какой-нибудь сувенирчик. Я же завтра на Вытоке еду.
4: Свиток.
5: Да.
4: Господи, ну что за цветок такой?
5: Аленькой.
4: В Вытоке. Аленькой?
5: Аленькой. А ты мне там бочечку нефти.
4: Ах ты чудище. С цветочком.
5: А это факт.
4: С утра.
5: Ты мне бочечку нефти, я тебе майку.
4: Зачем тебе бочечка? Что ты с ней будешь делать?
5: Это мои вопросы.
4: Твои вопросы. Ох, какой ты алчный в пятницу с утра.
5: А кто не алчный в пятницу с утра?
4: Я не алчный, вообще добрый. Дать денег?
5: Да.
4: Не дам. Вот так вот. А вот музыку дам.
5: Укупился я на это.
4: Сколько угодно дам музыке, вот о ней и расскажу. И в этом часе нас ждет Crash Adams New Heart. А Настя, преданный бывший. Боб Синклер, I can't wait. Дренчел, Starlight. А также композиция была хит от «Винтаж». Ну а сейчас откроет Эдди Свимс, мистер Know It All. Всем доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Яичница на завтрак. Ну, жги искусственный интеллект.
2: Продолжаем.
1: Устами Артема Аникина.
2: Продолжаем изучать команды на чемпионате мира по футболу. И на очереди у нас Кюрасао.
1: Кюрасао?
2: Да.
1: Это страна или что?
2: Это страна.
1: Хорошо.
2: Итак, завтрак – это классическое сочетание карибских традиций, креольских вкусов и голландского колониального влияния.
1: О, как намешали-то.
2: И знаешь, что называется у них? Называется блюдо. Это главный символ утреннего кюрасао. Это круглые лепешки из кукурузной или пшеничной муки, которые обжаривают во фритюре до золотистой корочки. Называется джонни-как.
1: Джонни-как.
2: Джонни-как. Джонни. Как?
1: Вот. Окей.
2: Также у них есть пастечи. Это традиционные пирожки в форме полумесяца из сладковатого теста.
1: Хорошо.
2: А вот на завтрак они еще любят соленую треску с овощами.
1: Трескую треску.
2: Это вымоченная и измельченная соленая треска, обжаренная с луком, болгарским перцем, помидорами и чесноком. Вот на завтрак вот такое.
1: Не знаю, мне такое точно нет, рыбу я не люблю. Вот если это все вот мясо туда заменить рыбье какой-нибудь свининкой.
2: Да, на мангальчике.
1: Да? Да, можно вот лишнее поубирать всякое там.
2: И будет нормально, да.
1: Лучок, уксуса немножечко.
2: Также у них на завтрак присутствуют толстые лепешки из кукурузной муки, популярные во всем Карибском регионе. Называются арепас.
1: Арепас не треснет? С утра мучного столика.
2: Арепас жжёт как.
1: Арепас жжёт как.
2: Вот.
1: Вот так вот.
2: Ну и дальше у них супы и рагу. А вот на завтрак пьют чай йерба. Это традиционный травяной чай, который заваривают из местных целебных трав.
1: Это слово хербариум, наверное.
2: Не знаю, но хербариум считается обязательным травяной утренним ритуалом для здоровья.
1: Ну, чай вообще мы тоже как бы употребляем для здоровья с утра.
2: И вот почему-то у них затесался кофе с молоком.
1: Откуда?
2: Откуда? Среди
1: кофе.
2: Арепаса, пастечи и Джонни как затесался кофе с молоком.
1: Ну, видимо, голландцы не завезли.
2: Кстати, да.
1: Ну, не было.
2: Не было.
1: Плыли не с той стороны.
2: Поэтому Джонни как и арепас.
1: Главное, чтобы арепас не треснул.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Летний день, но было так не всегда.
3: Да, самая низкая температура 5 июня в Гомеле была в 1947 году. Было плюс 3.
2: Ну, такой себе летний день. Сегодня отличная погода. 5 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов, естественно, тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ох уж этот пятничный дорожный вайб.
2: И, кстати говоря, сразу можно отметить, что на мокром переезде поехал поезд.
1: И теперь там придется постоять.
2: И очень долго. Поэтому будьте аккуратны и выбирайте маршрут так, чтобы это не встать, постоять.
1: Да, из Белицы выезжая через мост, по мосту через Сож, вернее, по Фрунзе, то тоже придется немножечко постоять. Но там светофоры, там, где Барыкино пересечение, интернациональное.
2: Торговое кольцо вот, идеально.
1: Идеальное торговое кольцо, но не все так сталось, как казалось. У нас Никольский переезд в обе стороны стоит. И Богдана Хмельницкого от Котовского и до Бочкина пересечение тоже почему-то стоит.
2: Да, а вот Барыкина, там, где пересечение Сосновой, немножко светофоров, там чуть-чуть самое есть. И также светофоры на пересечении Владимира, 8-й Нагородней и этой самой Бочкина.
1: С Давыдовской на Рижский проспект тоже придется постоять.
2: А у нас есть авария, к сожалению, будьте аккуратны. Полчаса назад случилось на Полесском мосту. Как в нее на него заезжать?
1: Я не знаю, где ты аварию-то увидел?
2: Но это не группа. А,
1: хорошо. Вот. В смысле, плохо, поэтому знайте, что...
2: А будьте аккуратны, пожалуйста.
1: И вообще будьте аккуратны, и знайте, что туда, может быть, не ехать, а объехать.
2: Объехать лучше, благо у нас есть как объехать. А в целом...
1: Прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
2: Нет, там есть пару моментов, где еще, знаешь, таких тонких улочках есть заторы, но это все...
1: Это тонкие улочки.
2: Тонкие улицы.
1: Вот и раз...
2: Вот и три
1: уличка. Ладно, переходим к музыке Jade Silent Disco.

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Как там спорт?
4: Ох, спорта много у нас. Ну и давай пойдем по поступательной. Первое, оно же главное. Так как у нас высшая лига по футболу не играет на матче сборной, то сегодня вечером сборная играет у нас. Можно будет поболеть за «Бумпром» завтра. Играет против «Минска». Он в 17:00 на выезд едет в этот самый «Минск». Пожелаем парням удачи. Очень бы хотелось победы добыть и ворваться уже в топ-3. Но это нам бы и так хотелось. Идем дальше. «Столица» в мини-футболе стала первым финалистом. Не сумели наши гомельские ребята навязать им борьбу, к сожалению. Но что ж, случилось, как случилось. Итого, вы у нас... Что у нас получается? У нас «Столица» в финале ждет пару. Следующий там Витен, скорее всего, будет. Но, скорее всего, там будем посмотреть. Ну и главное событие, наверное, вчера объявили, что в 27-м году матч всех звезд КХЛ...
3: Против НХЛ.
4: Нет, просто матч всех звезд КХЛ, это вот шоу-матч, вот эти все выставочные, пройдет в Минске.
3: Опачки.
4: На Минской арене.
3: Угу.
4: Смазывайте лыжи, Константин.
3: А что мне лыжи? Там же коньки.
4: Там...
3: Хоккеисты на лыжах.
4: А чтобы это... добраться в феврале-то, извините.
3: О, до февраля еще, как говорится, дожить. А там он КХЛ против НХЛ вроде бы матч.
4: Хотят сделать.
3: Хотят сделать.
4: Ну, думают об этом
3: еще
4: пока
3: еще. Еще Ролан Гаррос вчера отжег.
4: Было бы весело.
3: И было бы весело, если бы был российским финал.
4: Но
3: весь,
4: там но... полячка вмешалась в разборки.
3: Все-таки да. Но мне больше порадовал за полуфинал, где россиянка с украинкой встречалась, которая там грозила.
4: Мира Андреева 6-1, 6-3 размотала.
3: Украинская теннисистка все по-моему поливала Россию и Белоруссию. Говорит,
4: да.
3: Все, надо их убрать. Ну,
4: ну пожалуйста, убрали.
3: Теорема Тарана в действии.
4: Нет, просто убрали все.
3: Ну, да.
4: Пожалуйста, не участвуйте. Но будем болеть, переживать за российскую, получается, теннисистку.
3: Ну, каждый за своего болеет. Господи, как, может, кому-то полька нравится, может, как женщина.
4: Не, полька и мне нравится, хороший танец.
3: Хороший танец, отличный. Тогда поехали, улетели навсегда.

0: Утро-стимуляторы.
1: Пятница лежит, летит, пятница бежит, лежит и бежит, перепутал немножечко. И долетели мы до первого часа.
2: Очень быстро, между прочим.
1: Да, а это значит что?
2: Что к нам кто-то должен прийти.
1: К нам уже кто-то пришел, и это не кто-то.
2: А кто же?
1: Боевая твоя соратница.
2: Боевая моя соратница?
1: Да, боевая подруга, я бы сказал.
2: Боевая подруга, у меня есть боевая подруга?
1: Прикинь. Аня Смирнова.
2: Ничего себе, никогда
3: доброе
2: не знал.
3: Доброе утро. Как интересно и удивительно поворачивается этот мир с утра.
2: Оказывается,
3: в пятницу,
2: мы ты подруга.
3: Оказывается, мы с тобой подруги, Артем.
2: Оказывается.
1: Хороший ты парень, Наташка. С чем пришла Аня Смирнова?
3: Да, расскажу о том, что президент нашей страны поздравил президента Экваториальной Гвинеи. А потом расскажу, как расписали площадку для катания на роликах в Светлогорске. Расскажу, где можно увидеть 3 гектара цветущих пионов, даже пофоткаться. Ну и закончим все это дело историей про коллекцию китайского фарфора, которую нашли у затонувшего в Норвегии судна 18 века. Вот так вот.
1: Попили чайку в свое время.
2: Нормально так.
1: Услышимся в следующем часе.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгему Мбасонга с днем рождения. Глава государства отметил, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества. Особенно актуальной остается задача по наполнению достигнутых договоренностей конкретным практическим содержанием. Президент рассчитывает на продолжение эффективного и результативного межгосударственного партнерства и подтвердил готовность Беларуси к дальнейшей совместной работе по осуществлению всех намеченных инициатив. Площадку для катания на роликах, велосипедах, самокатах и скейтах оформили вместе с профессиональными художниками около 700 ребят в рамках интерактива «Ст-арт» в Светлогорске. Источником вдохновения для росписи скейт-роллер-парка стало самобытное народное искусство соломоплетения. Это одно из ярких явлений национальной культуры нашей страны. В 2022 году внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Каждый из юных художников получил возможность раскрасить участок площадки и зарядиться классным настроением на все дни фестиваля в итоге. 3 гектара цветущих пионов можно увидеть в Брестской области. В выходные расцветут пионы разных сортов и оттенков. Сейчас на полях под Тышковичами уже расцвели красные, а 6-7 июня обещают распуститься розовые и белые цветы. Для желающих хозяйство организовало экскурсию, где можно гулять по рядам и фотографироваться. Организаторы рассказывают о выращивании пионов и технологии производства. Еще одна информация напоследок. Коллекцию китайского фарфора извлекли из затонувшего у Норвегии судна 18 века. Об этом сообщило агентство Reuters. Специалисты отмечают, что эта находка не только необычна, но и имеет значительную научную ценность и демонстрирует важный технологический прогресс в подводной археологии. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Вокруг света за 1 час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А вот и второй час начался «Утро стимулирования». Как всегда, Константин Комко.
5: Артем Аникин. И мы... пятница.
4: Вот слушай, в этом слове все прекрасно. Оно не может быть плохим.
5: Может.
4: Как?
5: Если это какой-нибудь 28 января, минус 30 на улице.
4: Нет, это пятница. Днем все светлое, завтра выходной.
5: Есть. А через два дня на работу понедельник.
4: Да неважно. Исключение только, если завтра на работу идти. Вот только тогда пятница с небольшим таким горьковатым оттенком имеет.
5: Ой, да ладно, горьковатым. Можете сегодня в пятницу с нами поиграть, кстати, как всегда. Смотрите наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, это латинскими буквами. Там есть пост, все написано. Хотите созвониться с нами, вот, поиграть, чего-нибудь выиграть, то напишите слово. Вернее, словосочетание там. «Хочу созвон» и вперед. Два человека наберется, созвонимся. Не наберется, ну, значит, занимайтесь своими пятничными делами дальше, а мы будем рассказывать тоже что-нибудь интересное. Так, в следующем часе, напоминаю, у нас гостья будет.
4: Да, интересная.
5: О женском. Поговорим.
4: Поговорим.
5: Там блондинка придет, если что.
4: Поговори со мной, подруга.
5: Ты как-то вот... всех распугивал, да? Игрой на гитаре.
4: Я не умею. Нет, я на гитаре хорошо играю в карты.
5: Ага. А на баяне хорошо сижу.
4: Да. Я такой затейник.
5: Вот такой вот отфутболил только что. А я расскажу о музыке этого часа. Там профессионалы, там все хорошо. И в этом часе у нас появится Тейлор Свифт, «The Fate of Ophelia». Никита Камадей, «Я выбираю быть». Я выбираю путь. You can tear me up and break me down. Lavinia, «Never be the same». Ваня Дмитриенко, «Иней». А также «Лотто Лоттери». А начнем с парочки. Женя Трофимов и «Комната культуры». Отпускаю.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Haier диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну, еще сегодня и праздников много.
2: Классных. Можно отпраздновать?
1: Отличные праздники. Праздник солнечных зайчиков. Раз. Ты зайчик? Солнечный?
2: Да, есть такой.
1: Давай, прыгай тогда. Пока зайчик прыгает, я отмечу день кедычупа.
2: Кедычупа?
1: Кедычупа, как я его называю. Ну, вообще кетчупа, правильно, конечно.
2: Кепчука.
1: Кстати, раньше в кетчупе не было никаких помидоров. Привезли из Китая, и там была рыба и прочие вещи.
2: Да?
1: Я с удивлением об этом недавно узнал, но такое вот и есть. День резиновых уточек в ванной. Я не понимаю, зачем они? У меня никогда не было и зачем.
2: У меня есть, ребенку нравится, мне прикольно. Они милые, желтенькие, плавают.
1: Всемирный день охраны окружающей среды.
2: Это важно.
1: Вот. День эколога. Тоже,
2: это важно.
1: Я так понимаю, это очень оно похоже.
2: Же.
1: День полевых цветов. Вот у нас про пионы они рассказывают.
2: Да.
1: Еще сегодня день Рафаэлло. Ну, рассказывать, как отметить, не надо.
2: Ну, а почему пропустили Микеланджело, Донателло и Леонардо?
1: Потому что Рафаэлло — это конфеты, а то, что ты назвал, это ниндзя-черепашки. Для тех, кто в теме. Так. Всемирный день против видовой дискриминации.
2: Ладно.
1: День теплового аэростата, он же день Монгольфьера.
2: Спасибо.
1: Знакомые слова для тебя?
2: Термостат знаю.
1: Тепловой аэростат. Какой термостат?
2: А вот второго гражданина не слыхал.
1: Также сегодня праздник популярных заблуждений, день персонального компьютера Apple 2.
2: Apple 2.
1: И день видимости ароматичных людей. То есть, когда ароматичные...
2: Это что за люди?
1: Которые прям с ароматами такими, что их прям видно, что аромат над ним веет. Я, видимо, так понимаю. Может быть, это что-то...
2: Это интересное такое наблюдение.
1: Ну, есть и такие люди.
2: Есть и такие люди.
1: Праздным.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Жара.
2: Ну, когда у нас там 5 июня отопление дали?
1: Тут столько отопления было, знаешь, как бы с ним справиться. Самая высокая температура в Гомеле 5 июня была в 2000 году, миллениум, плюс 30.
2: Всего лишь?
1: Всего лишь.
2: Я думал, 2000 градусов, ну, чтобы миллениум отметить. Но, слава богу, сегодня не так, не 2000. Но все-таки в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4 до 9 градусов, метров в секунду, а температура воздуха днем от 23 до 28 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Самолет летит, колеса стерлись. А вы не ждали нас, а мы приперлись.
2: С самолетом это интересно.
1: Дело не про самолет, а сам смысл частушечки. Никто не ждал, но оно вернется. Константин Эрнст рассказал, что будет перезапуск «Фабрики звезд».
2: Ну, слушай, давай скажем честно, пока эту корову можно доить, ее будут доить.
1: Ну, я думал, ее уже выдоили, тем более сейчас много шоу всяких. Итак,
2: ну, шоу «Голос» те же, там тоже
1: да,
2: много талантливых.
1: Здесь решили сами, причем. Будет существенно, говорит он, отличаться передача от того, что было 20 лет назад, хотя место ведущей сохранит за собой Яна Чурикова.
2: Не, ну, конечно, будет существенно. Поменяем заставочку, обновим логотипчики.
1: Вот. Короче, классическое соревнование продюсеров будет. Будет кто-то из со старой «Фабрики звезд», там, помнишь, Матвиенко, Дробыш.
2: Ну, все известные,
1: много,
2: да.
1: Много кого, да.
2: Пригожин.
1: Макс Фадеев. Вот, также будут и продюсеры новых музыкантов, которые вот появились за последние 10 лет. То есть не сами музыканты, а продюсеры.
2: Ну, понятно, да, да.
1: Вот. Будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации. То есть все-таки не могут они без олдскулов, ты понимаешь?
2: Все новое — это хорошо забытое старое. Мы с тобой много раз уже говорили. И сейчас уже каверы, все каверы на каверы, а каверы на каверы на каверы.
1: Я не знаю, будет кто-то это смотреть уже? Или, ну, просто тогда интернета же не было, поэтому было интересно.
2: Вопрос, как это будет продвигать. Если через, условно говоря, там ТикТоки и Инстаграмы, то да. А если просто по-старому будут пойдут, то нет.
1: А может, пойдут вообще другим путем и не будут перезапускать?
2: Выпустят на телеканале «Культура».
1: Запускайте «Кракена».
2: Нет, ну, слушай, тогда ты прав. Оно смотрелось, потому что, ну, ничего не было.
1: Не было интернета, да. Это было первое шоу вообще вот именно в онлайн-формате.
2: «Последний герой».
1: Мы сидели, смотрели вот так вот. Я каждый вечер приходил эту «Фабрику», смотрел, как там, а ничего было интересно.
2: СМС-ки отправлял?
1: Не отправлял.
2: А что ты так за любимого-то певца?
1: У меня тогда мобильника не было. Какие смс-ки? 2000
2: год. Лично сходи, расскажи. За рыбным обозом.
1: Мобильник в 2005-м появился. Какие смс-ки?
2: Все. Отправляй сейчас.
1: Вот. Сейчас? Да не буду я отправлять. Надо оно мне.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-55-61.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
8: Музыка твоей

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот этот случай завирусился буквально за сутки в нашем белорусском интернет-пространстве.
4: Что случилось?
3: Минчанин уехал за город и вспомнил, что мог оставить на плите пельмешки вариться.
4: Нет, я понимаю, утюг забыл выключить. Как можно забыть оставить пельмени варящимися?
3: Пельмешки, это ж как ты же, зачем ты их
4: это
3: ставил варить?
4: Это смысл их ставить вообще? Это
3: да. И он уже далеко уехал, а проверить он попросил сотрудников департамента охраны МВД.
4: Я понимаю, холостяк, да?
3: Возможно.
4: Ну, раз пельменьки
3: получается,
4: варишь.
3: Да. По словам сотрудников, клиент охраны, у которого дома была установлена тревожная клавиша, она же кнопка, вспомнил, что, наверное, не выключил пельмени на плите. Представляешь, звонок тебе, сидишь ты на работе. Ребят, я пельмени не выключил, можете съездить проверить. А он уже был далеко за МКАД, то есть это было в Минске.
4: Ну, понятно.
3: Уже не вернешься так быстро просто.
4: Минская кольцевая, не московская.
3: Не путать. Вот, он говорит, ребята, пожалуйста, съездите, посмотрите, точно ли я выключил плиту. А поскольку у сотрудников есть ключи от всех квартир, по которым заключен договор вот этой самой охраны,
4: ну так повезло.
3: Они поехали. Ну а что делать? Съездим, так, выручим.
4: Не ложный вызов, ничего.
3: Опасения были не напрасны. Вода в кастрюле действительно выкипела, вся квартира в дыму, и еще немного был бы пожар, была бы беда. Вот я понимаю, ребята. Представь себе, вы куда поехали? Мы поехали проверять, не оставил ли парень на плите включенные пельмени.
4: Я теперь знаю, какое они ему прозвище дадут. Пельмень из 45-й.
3: Гомельский, ой, Минский пельмень получается.
4: Не, ну это раз они там живут, то Минский это
3: Минские
4: такой
3: пельмени.
4: Просто пельмень из 45-й квартиры. Ну, не знаю, там какая.
3: Не, ну слушай, хорошо, что все обошлось вот замечательно.
4: Хорошо, что есть такая возможность. У меня было, что я реально забыл утюг выключить.
3: Бывало.
4: И пришлось возвращаться.
3: А тут, видишь, вот, бравые ребята спасают нас. Даже, казалось бы, в таких простых, но важных ситуациях.
4: Ну, вообще, мужики, ну как-то так. Пельмени, ну, поставил, съешь. Что это значит, забыл выключить, поехал.
3: Оставшись за водой, помойся.
4: Конечно.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: 8:57 прямо сейчас наступают.
2: А я примету придумал. Не успел одеть вовремя наушники, получил порцию странных комплиментов от Анны Смирновой.
3: Надеть.
1: А, ну да, тем более. Зря ты их одел.
2: Я же говорю, я знаю.
1: Весело вам. Печальная новость пришла из Голливуда.
2: Так.
1: Клинт Иствуд, все.
3: Совсем?
2: Да, в смысле? А я еще...
1: Нет, просто сказал, что завершает карьеру режиссера и актера.
2: Мощный старик?
1: Этому мощному старику, если что, на днях исполнилось 96 лет.
2: Так, господи, молодой еще.
1: Вот. И по словам его сына, он, вот, Клинт Иствуд принял решение оставить киноиндустрию.
2: А чтобы что? Чтобы больше времени себе проводить?
1: Видимо, да. Может, с собой заняться личной жизнью там.
2: Ну, пора бы уже.
1: Жениться, я не знаю.
2: Построить дом, посадить дерево.
3: Он может.
1: Он уже все сделал, так что пожелаем ему удачи и долгих лет жизни.
2: Кстати, вот Клинт Иствуд, у него и фильмы неплохие, и про него дурного
1: ничего. Прям шедевры есть.
2: Да, и про него дурного ничего мы не знаем. Хороший мужик.
1: Ну, в его молодость просто интернета не было, поэтому может, и не знаю.
2: Может быть. «Малышка на миллион», ну, хороший фильм.
1: О, да там много. Так, тихо, не спойлери. У нас сегодня еще рекомендацион впереди, поэтому...
2: Рекомендацион?
1: Конечно, рекомендацион. А пока у нас Анна Смирнова.
3: Да, вот я немножко поспойлерю. Расскажу, кого еще поздравил президент сегодня. Расскажу немножечко о том, чем продолжает радовать нас фестиваль в итоге. Расскажу о том, что сегодня заключительный день централизованного тестирования. Вот, и по каким предметам, и что с собой нужно взять, напомню. Ну и закончим все это дело новостью. Помните, у нас вот была музыкальная дорога на пути из Гомеля в Минск. Вот, похоже...
2: А я видел это, да.
3: Да, вот похоже сделали к Беловежской пуще. Так что...
2: Живет... В белорусском полисе.
3: Нет, другое. Там
2: мне эта песня нравится, а не ушло это вот, а?
1: Так, у нас другое играет вообще-то. Услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Глава государства Александр Лукашенко от имени народа Беларуси от себя лично поздравил народ королевства Дании с Днем Конституции. Президент надеется, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития наших государств и региона в целом. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке проходит в Светлогорске. Сегодня на встрече «Беларусь. Бренд молодых» пройдет мастер-класс для тех, кто любит свой город и хочет научиться писать о нем ярко и увлекательно. Продолжится день спортивно-историческим квестом по знаковым местам города. Начало в 15:00. Завершит программу второго дня фестиваля в 20:00 спектакль «Родное у модным». Сегодня заключительный день ЦТ. Тестирование пройдет по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведению. В Республиканском институте контроля знаний работает специальная горячая линия. Если у вас есть вопросы в части организации проведения тестирования, до 19:00 можно задать их по телефону плюс 375-17-311-00-79. Начало ЦТ в 11:00. Приехать нужно заранее, с собой взять пропуск, документ, удостоверяющий личность, гелевую или капиллярную ручку с черным стержнем, а на химию или физику – простой калькулятор. Еще одна информация напоследок. Дорога к Беловежской пуще стала музыкальной. Когда машина на трассе Р-83 наезжает на специальные линии, звучит мелодия легендарной песни. При проезде водители и пассажиры могут услышать заповедный напев от песняров. О приближении к необычному дорожному объекту предупреждает информационный знак. Однако звучит песня правильно, только если ехать с разрешенной скоростью. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Все ближе и ближе в завершение нашей рабочей онлайн, как говорится, пятницы.
5: Недели. Потом недели уходим в офлайн, да, и дальше работать.
4: Еще чуть-чуть утро стимуляторов. В этом часе у нас будет гостья. Поговорим о женском.
5: Прекрасная подающая к нам пришла в гости.
4: Да.
5: С комплиментами, наверное.
4: Да, она даже вкусняху принесла.
5: Вот умеет же женщина задабривать мужиков.
4: Вот так вот. Не должны спрашивать, сколько вы хотели, чтобы ваш мужчина получал. Должна сама приносить.
5: Я бы тебя сейчас расцеловал бы и обнял.
4: Не надо меня целовать. Вот. Ладно, с гостей начнем говорить после песни и рекламы. А пока о музыке этого часа расскажу, что же мы услышим точно.
6: Тону.
4: Вот точно услышим Holy Flame «Тону». Purple Disco Machine «Fire and Ice». Юлианна Караулова «100 сердец».
7: Мне нужна лишь твоя родная.
4: Кеша «Оригами».
8: Я газую, когда нет.
4: А также Зиверт «Газ».
9: Если везет тому, кто везет.
4: Ну, начнем с One Republic «Need Your Love». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Включай любимое радио в Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: 10 минут
4: о женском.
5: Да, у нас пятница.
6: Да, у нас женщина.
5: Очередная.
6: Очередная. Звучит не очень, но красивая, это факт.
5: Блондинка, комсомолка, спортсменка, просто красавица. Сегодня у нас в гостях автор, наш коллега, автор и ведущая программы «Женщины рулят» Екатерина Жданович. Катя, доброе утро.
7: Доброе утро, ребят. Доброе утро всем нашим радиослушателям. На самом деле, вот если ты сейчас спросишь, почему я пришла к вам в эфир, я тебе сразу отвечу, подзарядиться вот этим позитивом, потому что как только заходишь в радиостудию, сразу от вас вот прям веет вот этим вот...
6: А просто не проветривали.
5: Да, проветрим сейчас. Все нормально. Этот позитив, да, утренний. Утростимуляторы у нас, поэтому как в спортзале. Все
6: практически. Как настроение?
7: Ну, уже прекрасно.
5: Ты же у нас на телевидении постоянно. Как тебе радио?
7: Ты знаешь, вот как-то так получается. Вроде находимся мы совсем рядышком, но достаточно редко захожу к вам в студию. А мне нравится. Буду чаще.
6: А я тоже на телевидении присутствую, ясно? А ты нет. Ха-ха-ха. А мы с ней коллеги.
5: Как ты в титрах, а я как гость.
6: Да, я там лицом сверкаю. Но это так, маленькая ремарка. С чем ты к нам пришла?
5: Да, о чем расскажешь? У тебя там свой проект есть, я знаю. Давай,
7: да,
5: похвастайся.
7: Ну, обязательно похвастаюсь. Тем более, что 10 минут эти о женском, поэтому да. Я как раз вот в тему сейчас расскажу. Есть у нас такой замечательный проект «Женщины рулят». Буквально в прошлом месяце запустили мы его в эфир. Уже вышло 4 выпуска. И, ну, конечно, как вы успели догадаться,
6: это проект... про автодороги.
5: Про женщин-водителей.
7: Ты знаешь, нет. И об этом тоже, конечно, но в первую очередь не об этом. Телепроект «Года белорусской женщины». В передаче рассказываем о девушках, о женщинах, которые рулят реально в прямом, в переносном смысле в своей сфере, в жизни, в семье, на производстве, да где угодно.
6: То есть такие,
7: в принципе,
6: сильные мадамы.
5: Слушай, конечно. Я сейчас вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Там главные героини тоже приходили на работу на заводе, когда начинала работать. И вот у нас...
7: Примерно так и происходит.
6: А кто уже были героинями?
7: Сейчас расскажу.
6: Какие
7: обязательно.
6: Профессии просто?
7: Да, из разных сфер. У нас была главврач Светлогорской центральной районной больницы Людмила Ермоленко, одна из героинь. Первой героиней, между прочим, программы стала многодетная мама Анастасия Мазуренко. Она не только многодетная мама, но еще и финалистка конкурса «Краса Беларуси» прошлого года. Возможно, была у вас в эфире раньше. Прекрасная девушка, да, самостоятельная, активная общественница сегодня уже, и в то же время успевает, что, ребят, самое удивительное, успевает воспитывать троих маленьких детей, готовить им каждое утро в 6 утра завтрак. Я не знаю, как это реально
5: еще
7: возможно.
5: Еще и по конкурсам красоты, понимаешь, успевает ходить, да?
7: Понимаешь? Вот,
6: где-то роль отца потерялась в этой вот...
7: Ну, это опустим, опять же, да, но в чем сила женщины?
6: Да.
7: Вот в этом и сила. Потому что мы умеем все. Мы умеем совмещать абсолютно все сферы своей жизни. Ну, это одна из героинь.
5: Так.
7: Могу продолжить?
5: Да, да,
6: конечно, интересно.
7: Если не устали.
6: Мы только за.
7: Следующая героиня у нас была Наталья Мамрукова. Наверняка тоже знаете, заместитель председателя общественной организации «Беларусь» Гомельского областного отделения.
6: Слышали фамилию?
5: Это да.
7: Да.
5: Она к нам тоже приходила, ну не к нам именно, а у нас.
6: Бывало.
7: Да, бывало, да. прекрасная, активная общественница и в то же время психолог, поэтому я для себя такие фишечки, опять же...
6: Сходила на прием к психологу?
7: Можно сказать и так. Причем, знаешь, вот за счет своего служебного положения, да, наслушалась очень много...
6: Когда не надо платить, да.
5: Ну, мы так-то, у нас вот единственный, один из таких плюсов, ну, не единственный, но один из плюсов, что мы можем приглашать разных людей и в перерывах там спрашивать. Слушайте, вот вы доктор, а вот у меня тут...
6: К нам врач ходит по каждой среде, что тут скрывать-то?
7: То есть вы уже для себя почерпнули очень много советов разных полезных.
5: Страховка лежит пока не использованная, слава богу, надеюсь, не понадобится.
7: Ну, это классно, да.
6: Это факт, это факт.
7: Это плюс нашей работы.
6: Что это объединяет всех этих героинь?
7: Объединяет их, собственно, вот из названия понятно, что они все рулят. Рулят они не только вот в своих сферах, да, но рулят они в первую очередь... скажем так, сидят за рулем, да, простыми словами. Большая часть программы записывается в автомобиле. То есть это такое вот интервью в авто.
5: А, это как вот караоке автомобильное, только не
6: поверьте. Не-не-не-не-не, ты не путай, пожалуйста. Тут серьезно разговоры разговаривают. Причем две красивых женщины. Слушай, шикарно.
7: Понимаешь? На заднем сиденье, между прочим, есть место. Если есть желание, можете иногда присоединиться и послушать, о чем мы там
6: Костя,
7: болтаем.
6: Нас тут две девушки красивых приглашают...
7: Пока одна.
6: Ну, одна, и вторая тоже будет, правильно?
7: Конечно, обязательно.
6: Приглашают прокатиться куда-то.
5: Мы возьмем, замочим сразу уже маринад, мясо.
7: Ну,
6: вечер перестает быть томным.
5: Подожди, вот ты рассказала о нескольких героинях, но пока вполне себе женские профессии. Там главврач, председатель белорусского женщины, а что-нибудь такое, вот эдакое?
7: Вот такое эдакое, рассказываю. Есть у нас и женщины довольно-таки в неженских профессиях. Вот, к примеру, одна из героинь, Олеся Миргородская, на минуточку, водитель... пассажирского автобуса «Гармошки».
5: А, наш... точно, да.
6: О, да-да-да.
5: Я слышал про нее там.
7: Причем автобус, вот этот вот МАЗ, не помню точно, как там...
5: Длинный вот этот.
7: Длинный вот этот большой, с вот этой вот огромной
6: громадина.
7: Гармошкой. И она такая хрупкая маленькая девочка, которая в прошлом, между прочим, хореограф-танцора, сегодня она села за штурвал, да, за руль.
6: Ну, это помогает среди провок так лавировать.
7: Ну, она, между прочим, делилась своими личными секретиками, сказала, что иногда, когда нет пассажиров в автобусе, она, да, она как у станочка стоит и растягивает, в общем, делает растяжку. Поэтому...
5: Просто я хотел у нее всегда спросить, не спрашивала в автопарке, она же одна, получается, там девушка, да?
7: Она
6: не одна.
5: Ну, в смысле...
7: Но самая молодая.
6: Сейчас их все больше и больше. Сейчас их все больше и больше.
5: Когда-то она вообще была самой первой, по-моему.
7: А о чем это говорят? А о чем это говорит,
6: Артем?
7: Нет, это говорит о чем? О том, что женщины все больше и все чаще рулят, ребят.
5: Мельчает мужик.
6: Подожди, это до 31 декабря этого года.
5: А, ты...
7: Почему? В общем-то, вы считаете, что год белорусской женщины закончится 31 декабря? Нет,
6: мы готовимся, мы готовимся, мы с низкого старта, понимаешь?
5: Не мы, а ты.
6: Ну хорошо, не мы, ты, хорошо.
7: А кто знает, может, он продолжится и в следующем году.
5: Так что
6: мы за. Мы за. Женщины, они лучше. Хорошо, а есть ли у тебя уже задатки героини на будущие какие-то передачки?
7: Я, наверное, сейчас вот в этой радиостудии открою такой, да, опять же, секрет подоткрою, сделаю такой небольшой анонс. Уже завтра в эфире телеканала «Беларусь-4» выходит выпуск программы с героиней, с вот... Вот,
6: кто же это?
7: Прекрасной героиней, заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.
6: ЗМС.
7: Да, это Юлия выше. Апанасович, многократной чемпионкой Беларуси по боксу.
5: А мы ее
7: призером,
5: знаем.
7: Да, призером чемпионатов Европы и мира, между прочим. Мы буквально недавно она еще раз...
5: Она сидела на этом месте, в этой студии, мы с ней
7: мне
5: общались.
7: Мне вдвойне приятно.
6: А я тебе больше скажу, мы старались очень тонко шутить и аккуратненько.
7: А я вас очень понимаю, потому как я, когда я брала интервью, вот в перерывах она, скажем так, боксировала, да, в паузах, я тоже, вы знаете, подумывала, стоит ли все вопросы задавать, которые я подготовила.
6: Стоит. Потом... За бронированным стеклом метров 15 от.
5: Что же вот так уже? Там давай.
6: Это все шутка юмора. Нет, она классная.
7: На самом деле, она очень классная. И более того, я вам скажу, когда я впервые услышала ее голос по телефону, я говорю, я вот никогда бы не поверила, что ты боксер, причем единственная женщина, боксер в Беларуси, которая сегодня заслуженный мастер спорта.
6: Да, это факт.
7: Да, 6 мужчин, если не ошибаюсь. И вот она единственная первая женщина-боксер. А голосок-то у нее, помните?
5: Да.
7: Такой миленький, женственный.
6: Что
7: вот...
6: очень понравилось в ней, что она открытый человек, и она любую тему поддержать может. И рассказывает об этом прям вот с таким воодушевлением, что прям приятно слушать.
5: Нарушила многие, как это...
6: Стереотипы.
5: Стереотипы о боксерах, да.
6: Да, да, мы были в восторге.
7: Это точно. Костей. Я с вами абсолютно согласна. Поэтому, ну вот, как видите, Впереди очень много еще героинь. Между прочим, вот от вас, от таких активных, креативных, позитивных, может быть, поступит какое-то предложение по поводу следующих выпусков. Кого бы нам... У вас тут бывают очень многие девчонки.
6: Но не только у нас бывают. Если смотреть по сводке по городу, я слышал, что у нас в РНПЦ есть какой-то доктор наук. Женщина, да. И там какие-то новые технологии разрабатываются. Вот это то, что мне попадалось в... Сразу телефон. А, записываем!
7: Это журналистка, знаешь,
6: это да.
5: Вот и профессии еще там что? Девушки-айтишницы есть у нас?
6: Много.
5: Много?
6: Сейчас это...
5: Такое себе.
6: Слушай, я сам своего рода айтишник.
5: Ну, хорошо, хоть не женщина.
7: Но ты не девушка. А между прочим, вот по поводу изобретения разработок, я...
5: Изобретательская какая-то
7: должна быть. Когда готовилась к нашему с вами эфиру, к разговору, поинтересовалась в интернете, посмотрела, загуглила и узнала, что женщины, некоторые женщины придумали такие изобретения, как дворники для автомобиля. Да. Между прочим, это женское изобретение. Глушитель, бронежилет. И где-то вот стояли у истоков...
5: Глушитель уже думает, как же это...
6: Как бы решить за задачку-то? Раз это всегда-то, да?
5: И трубу такая.
6: Мне в голову пришла вторая идея. А есть у нас девушка в Гомеле, которая футбольный судья, между прочим.
7: Вот это интересно.
5: Вот. И вообще, слушайте, вот наши слушатели есть. Если у вас есть какие-то идеи, можете написать. Вайбер 29-код-34-11-34-8. Также есть инстаграм-аккаунт радио Гомель FM.
6: Телеграм-канал.
5: Телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, латинскими буквами. Пишите там в комментариях, когда мы утренние темы делаем. Если у вас есть знакомые женщины с необычными...
6: А может, вы сами интересная
5: или
6: женщина?
5: Вы сами, да, то давайте у вас, может быть, возможность будет тоже неожиданно оказаться в программе «Женщины рулят». Ну, к сожалению, 10 минут у нас пролетели.
7: Пролетели, действительно. Вот очень...
5: В принципе, ничего не меняется. Мы же мужики, мы и так о женщинах много говорим за эфиром.
7: Слушайте,
6: это факт.
7: Я еще раз повторюсь, мне очень понравилось, поэтому приглашайте.
6: Заходите.
7: Будем общаться, мы рядышком. Очень
6: двери открыты эфир. Всегда.
5: И ты к нам приходи. У нас в гостях была наша коллега, автор, ведущая программы «Женщины рулят». Это все на Беларусь 4 Гомель. Екатерина Жданович, Катя, спасибо и до новых встреч.
8: Слушай с удовольствием.
9: Худшее не краины.

0: Твоя реклама.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.

Сегодня, 5 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну и так как в конце прошлого часа затронул тему, что Клинт Иствуд уходит...
2: Вечно молодой.
1: Уходит из профессии, там, видимо, в трудовой уже негде ставить отметки.
2: Она у него с дом просто с размером.
1: 96 годиков мужчине. Вот. Ну и как бы кино порекомендовать сам Бог велел.
2: Да, ну вообще с Иствуда можно чуть не все его фильмы пересматривать. Хороших очень много.
1: Да. Долларовая трилогия знаменитая.
2: Да, это, если кто не знает, туда входит «За пригоршню долларов» 64-го года, на несколько долларов больше 65-го, и самый масштабный фильм, признан шедевром мирового кино, «Хороший, плохой, злой». Шикарный фильм.
1: Шикарный. Потом
2: просто шикарный фильм.
1: Еще «Непрощенный», тоже мировой шедевр. Ну и как этот режиссер, он тоже наснимал там Оскара в себе.
2: «Малышка на миллион».
1: «Малышка на миллион» — это из спортивного прям я был в шоке, это... в хорошем.
2: Да.
1: И, ну, там много чувств, конечно. Но как бы я не очень...
2: По спорту.
1: Не очень по спорту. Мне больше, да, мне больше нравится. Вот «Гран Торино» для меня все-таки высший. Вот «Гран Торино». Естественно, все эти фильмы «Гражданин Гоблин» перевел, поэтому смотреть строго в его переводе.
2: Да, потому что там честно, правильно и правдиво.
1: И вся трилогия, да. Там говорят мужчины, как они говорят, а не вот это вот.
2: Еще, что мне нравится, да, у Иствуда, у него нету одинаковых плюс-минус ролей, да. Вот он в «Малышке на миллион» он один, в «Гран Торино» он другой.
1: «Гран Торино»... Не, ну он всегда как бы взрослый дядя с жизненным опытом.
2: Это факт, но... Это, подожди, это не отнять, это уже на лице написано.
1: Это на лице. Но если вы не видели что-то из этих фильмов, срочно, вы не пожалеете, смотрите обязательно. «Гран Торино», говорит, для меня высший. Там темы затрагиваются вечные.
2: В общем, а если посмотреть про фильм этой трилогии, да, то она вообще сюжет на фильме, на картине Акира Куросавы.
1: Да, да, вся
2: Сержа
1: это...
2: Сержа Леоне снял.
1: Ну, Марикона... это же спагетти-вестерн, да. Это не тот вестерн, а спагетти.
2: Да, Марикона все это написал, музыку слушает. Там просто куда ни ткни, это реально
1: так
2: легенды.
1: Так что порекомендуем все творчество практически Клинта Иствуда, вот открываете.
2: Не промахнетесь ни в один фильм.
1: Ну, практически, там есть парочки провалов, но опять же, у кого их нет.
2: Не было.
1: Вот такое сегодня у нас рекомендацион. Yeah.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: О, интересный отчет появился. От компании Uber есть такая.
4: О, да, так.
3: Вот, они опубликовали юбилейный выпуск индекса забытых вещей. Это отчет о том, что каждый год...
4: забывают в машинах.
3: Да-да-да, пассажиры оставляют по всему миру причем.
4: Так.
3: Назвали 50 самых странных вещей, забытых в такси за прошедший год.
4: Уже.
3: Среди вещей вот этого прошлого года. Зубной протез с двумя зубами.
4: Ну, то есть... А где остальные зубы?
3: Видимо, забыли в другом такси. Грудное молоко, живая рыба. Два дерева.
4: Два дерева?
3: Как можно забыть два дерева?
4: Это я и моих два друга, да?
3: 420 пончиков. Кто-то, видимо, вез.
4: Это, кстати говоря, вот как это?
3: 9 килограммов утиной колбасы. Утины. Колбасы из утки.
4: Так, как он понял, что это утиная колбаса?
3: Видимо, попробовал.
4: Крякало?
3: Крякало, да. И детский протез глаза. Это уже жутковато звучит.
4: Это уже кринжатина какая-то.
3: Ребенок игрался, да. Также вообще за 10 лет предыдущая компания раскрыла топ такой. В салоне таксисты находили лобстера, документы о разводе.
4: А это нормально.
3: Хай валяется.
4: Да.
3: Нет, когда паспорт будешь менять, понадобится.
4: Только если, да.
3: Портрет Кейт Миддлтон. Кто-то ехал, забыл портрет.
4: Ее муж.
3: Чучело, кролики и мое любимое. Накладки на ягодицы.
4: Это встала и пошла, а они остались.
3: Филипп Бедросович ехал.
4: Два дерева мне нравится.
3: Ну, странные вещи. Интересно, у нас наши вот это вот Яндекс.Такси опубликовывают. Есть у них такая статистика забытых вещей?
4: Если нас кто-нибудь слушает из этого, из Яндекса.
3: Слушайте, если да, если есть.
4: Просто обратную связь. Интересно же.
3: Просто было бы круто, почему бы нет. И вам весело, и нам есть о чем рассказать.
4: Может, какие-то истории есть у водителей?
3: Я думаю, у водителей есть истории. Просто не все можно озвучивать. Они как бы...
4: А жаль.
3: Всякое бывает. Но про забытые вещи было бы интересно.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105,3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Мы понемногу надо уже завершать наше утро-стимулирование.
2: Потому наше радостное утро.
1: Наше радостное пятничное. Слушай, вот попалось видео на глаза. Чем только люди на работе могут не заниматься?
2: Например?
1: Вот я вот думаю ИИ, не ИИ, думаю, что не ИИ. Короче, наткнулся на видео, где мужики там экскаваторы мега здоровые, там, видимо, какая-то карьера или что, там разные, прям один гигантский, второй поменьше, и они повторили сцену из «Короля льва».
2: О-о-о.
1: Когда гигантский экскаватор берет экскаватор поменьше и показывает остальным экскаватор. Я, наверное, в телеграм-канал очень бы хотел это выложить.
2: Скучно было на работе.
1: Да, лицо начальника смены представили. Подожди,
2: начальник смены поднимал.
1: Может быть.
2: Своего зама.
1: Ну, молодцы. Хорошо, когда развлечение, а у нас утро-стимулятор это практически 3 часа развлечений. Аня Смирнова уже с серьезным лицом,
3: да,
1: но с улыбкой,
3: да,
1: готовится нам рассказать о следующем.
3: Несу нотку серьезности в ваш развлекательный
1: вноси
3: эфир. Да, расскажу о том, что сегодня в Беларуси отмечается День охраны окружающей среды. Вы об этом говорили,
1: да,
3: но вот главное статуправление региона посчитало природные богатства нашей области. Расскажу о том, где сегодня будет ярмарка вакансий для безработных граждан. Расскажу, что завтра впереди, так сказать, у нас самая желанная для бракосочетаний дата и когда следующая. Вот эти зеркальные шестерочки, да, вот оно все. Не боятся люди, кстати, трех шестерок совсем. Не суеверные у нас. Ну и расскажу о том, что уже можно в белорусских лесах начать собирать.
1: Что же можно? Мошек с комарами уже можно давно было начать.
3: Мошки с комарами сами собираются, а тут ягодки сладенькие, вкусненькие.
1: Это в начале следующего часа. Ну а с вами всю неделю были Артем Аникин
2: и Константин Комко. Услышимся ровно через несколько дней. Всем пока-пока.
1: Через пару дней. Всем отличных выходных.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Сегодня в Беларуси отмечается День охраны окружающей среды. Главное статуправление области подсчитало природное богатство Гомельщины. Более 52% территории юго-восточного региона покрыты лесами, еще 5,5% заняты болотами, водными объектами, более 31% предусмотрены подведения сельского хозяйства. Особо охраняемые природные территории занимают более 300 гектаров. На Гомельщине один национальный парк, 53 заказника и 70 памятников природы. Ярмарка вакансий для безработных граждан, не занятых в экономике, пройдет сегодня в Гомеле с 11 до 12.00. Соискатели ждут по адресу улица Пролетарская, 18, в Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома. В мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий и организаций. Впереди самая желанная суббота для свадеб в этом году. Следующая красивая дата для бракосочетания – 26 число. Сотни пар специально бронировали даты 6.06.2026 и 26.06.2026. В нумерологии шестерка – это символ семьи и домашнего уюта, а июнь – месяц влюбленных. Особый хит – зеркальная пятница 26 июня 2026. Только на Гомельщине завтра сыграют свадьбы 180 пар, а 26 числа еще 165. Еще одна информация напоследок. В белорусских лесах начала созревать первая земляника. Опытные сборщики сообщают, что на полянах уже можно найти ягоду. На юге страны начался массовый сбор. Погода к этому благоволит, земляники много. Хорошая новость есть и для тех, кто ждет чернику. По первым прогнозам, урожай этой ягоды также обещает быть щедрым. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Опронайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведение мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техно-джунгли.
2: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, а затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Своя реклама.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Пятого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 001.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Футболисты национальной и молодежной сборных Беларуси сегодня проведут товарищеские встречи. Главная команда под началом Виктора Гончаренко на поле национального футбольного стадиона в Минске встретится со сборной Сирии. Начало игры в 19:00. Второй спарринг белорусские футболисты проведут 9 июня против сборной Буркина-Фасо. Белорусская молодежка под руководством Виталия Павлова сыграет в Барановичах со сверстниками из Казахстана. А в понедельник, 8 июня, соперники встретятся на поле минского стадиона «Трактор». Спортсмены столицы стали первыми финалистами чемпионата Беларуси по мини-футболу. В третьем поединке полуфинальной серии минчане победили в спорткомплексе «Уручье» гомельский ВРЗ 2:0. В другой полуфинальной паре действующий чемпион страны аршанский «Витен» уже дважды одолел гомельский «БЧ». И если сегодня в Орше снова победит, то пробьется в финал. Белорусские спортсмены завоевали две медали на старте этапа международной серии Гран-при по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. В первый день соревнований определились призеры в командных гонках преследования. Мужчин второй результат показали белорусы Кирилл Гуцко, Денис Мазур, Вячеслав Шпаковский, Никита Бабович и Сергей Шевченко. У девушек также серебро завоевали наши Ирина Примакова, Ксения Шинкаренко, Аделина Сакун, Аделина Короткина и Анна Терех. Сегодня будут разыграны медали в индивидуальных гонках, а также пройдут квалификационные заезды в спринте и омниуме. Финалы состоятся в субботу. В российской столице стартовала серия международных соревнований «Неделя легкой атлетики». В первый соревновательный день белорусские спортсмены завоевали

0: У нас рекламируются все.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. В Беларуси заработал онлайн-портал для владельцев электромобилей. Новый сервис, созданный Белорусской ассоциацией развития электротранспорта, работает по принципу одного окна. Через него можно сообщить о проблемах с зарядными станциями, задать вопросы по эксплуатации электрокара или оставить предложение по развитию инфраструктуры. Для обращения достаточно заполнить форму, указав контакты, модель автомобиля и ВИН. К заявке можно прикрепить фото, видео или голосовое сообщение. В ассоциации обещают рассмотреть обращение в течение нескольких дней. В Минском международном выставочном центре «Белэкспо» проходит 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Предприятие Гомельщины демонстрирует здесь весь аграрный цикл – от генетики и племенного дела до высокотехнологичной техники и готового продукта, который уже сегодня востребован в Беларуси и за ее пределами. Ознакомиться можно в выставочном центре по адресу Минск, улица Меделки, 24. В Добруше женщина провалилась в колодец. На помощь пришли спасатели. Как выяснилось, на территории частного домовладения по улице Добролюбова пенсионерка по неосторожности оступилась и упала в открытый технологический приямок глубиной 2 метра. Прибывшие работники МЧС с использованием лестницы, палки и веревки достали женщину и передали медикам. Спасенная госпитализирована. Еще одна информация напоследок. В России впервые начали восстанавливать голосовые складки клетками. Об этом сообщили в Сеченовском университете. Первый пациент уже успешно перенес такое вмешательство. Его восстановление проходит благополучно. Новая методика предназначена для лечения рубцовых изменений голосовых складок, возникающих после травм, заболеваний или хирургических вмешательств. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: глаза, так манят меня все пароли свои. Тебе я отдам.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
2: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
3: This one is for the boy.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали практически с первых лет СССР. В 40-х, 50-х, 60-х годах на танцах часто играла живая музыка, мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели название и часто шли в определенном порядке. У вечера нередко был конферансье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в начале-середине 80-х годов. Некоторые источники сообщают, что первая в Советском Союзе дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки часто приходили первыми именно в приграничные города и республики. Главное отличие дискотеки от танцев в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей, или, как тогда говорили, диск-жокей, нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком, если дискотека проходила, например, в ресторане, либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок, либо с бобин, а позже с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона. Пока с первого играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент. Ну а если техника выходила из строя или нужно было срочно перемотать в начало, то в ход шел обычный карандаш или ручка.
0: Олдскулы свело.
2: Что касается музыки, то поначалу это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой. А с началом перестройки цензура ослабла, и музыка практически полностью стала состоять из ритмов зарубежной эстрады. Сама программа строилась обычно так. 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один медляк, во время которого можно было пригласить понравившуюся девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был белый танец, во время которого девушки приглашали парней. Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде. Поэтому надевалось все самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом хиповый вид. К началу перестройки все эти ограничения сильно ослабли. Ближе к концу 80-х посетители дискотек стали одеваться по-модному. Это были и модная фарцовая одежда, и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена это было круто. Ну и ходить на танцы одному было не принято. Во-первых, случались драки, и одному было просто опасно. Ну а во-вторых, с компанией всегда веселее. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «Яок». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техно-джунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения «Яок» полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Музыка твоей.

0: Реклама на радио.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время официального визита в Кыргызстан встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Он отметил, что это государство Центральной Азии является надежным другом, проверенным временем союзником и важным торговым партнером. Страны совместно работают в интеграционных структурах СНГ, ЕАЭС и ШОС. В Светлогорске в эти дни проходит масштабный спортивно-культурный фестиваль «В итоге». Сегодня на встрече «Беларусь. Бренд молодых» пройдет полезный мастер-класс. Для тех, кто любит свой город и хочет научиться писать о нем по-настоящему ярко и увлекательно. Продолжится день спортивно-историческим квестом по знаковым местам города. Начало в 15.00. Сотрудники милиции в субботу проведут акцию по регистрации учета велосипедов. Мероприятие пройдет с 10 до 13.00 по адресу город Гомель, улица Мазурова, 79. Стоит отметить, постановка на учет позволит идентифицировать транспортное средство в случае его кражи. После прохождения процедуры регистрации каждый владелец получит специальную идентификационную наклейку для своего велосипеда, что послужит дополнительным средством защиты от злоумышленников. Музей истории города Гомеля рад представить уникальную выставку «Путешествие в сказку», на которой собраны работы юных талантов из студии «Вдохновение» Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи. Это прекрасная возможность не только окунуться в мир детского творчества, но и вдохновить своего ребенка на собственное яркое и творческое лето. Выставка будет открыта для посетителей до 14 июня. Это все новости к этому часу. Ирина Галайченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио Гомель ФМ.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Встречаем день с нами, в частности, вместе со мной. С вами Олеся Василькова. Всем желаю хорошего дня. Сегодня, кстати, 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. У меня есть гостья. Скоро будем с ней общаться, поэтому не пропускаем эфир. Но еще, конечно, музыки очень много. Расскажу, какой.

также в этом часе Tokyo Hotel California Night. И девочка на миллион от Юлианы Карауловой в конце часа. А прямо сейчас классный дуэт Акмали и Джалагония. Давай строим пожар. Ну а если хотите передать привет кому-нибудь или поздравление, это сделать очень просто. Наш Вайбер +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
12: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
14: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
15: Специальный гость.
16: Реально, смело и по-женски.
3: Именно так сейчас и будет. 5 июня, напомню, это сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. У нас, кстати, начался цикл радиопередач под названием «Экология». И мы все знаем, что сейчас год белорусской женщины, поэтому в эфире предлагаю обсудить роль женщины-эколога в охране окружающей среды. Моя гостья сегодня – начальник отдела координации контрольной деятельности Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Плотникова Алина Сергеевна. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алина Сергеевна, расскажите, что вас вдохновило вообще посвятить свою жизнь экологии? Как давно вы в профессии? Расскажите подробнее.
17: Данной профессии я посвятила более 15 лет.
3: Ого, немало.
17: Да. Так. Несмотря на полученное экологическое образование, так сложились обстоятельства, что первое место работы было не по профессии.
3: Угу.
17: Но уже через год я поняла, что хочу попробовать работать по своему полученному образованию.
3: Так.
17: Собственно, это желание привело меня в данную службу. Начинала свою деятельность со специалиста лаборатории при Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Далее меня уже перевели в Гомельскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ну а вот сейчас я уже сотрудник областного комитета природных ресурсов.
3: Класс. Ну а расскажите, вот в чем, на ваш взгляд, уникальность именно вот женского подхода в экологии? Какие вот качества помогают в работе?
17: Ну, на мой взгляд, когда мы слышим слово «женщина»,
3: так,
17: это у нас мама.
3: Угу.
17: А мама она какая? Она внимательная,
3: да,
17: она заботливая, ответственная, решительная и смелая. Поэтому, наверное, все эти качества и формируют женский подход к экологии. И при принятии экологически значимых решений играют ключевую роль.
3: Отлично. Но вот были какие-то стереотипы, с которыми вам приходилось сталкиваться в своей работе, вот как женщину-экологу? Может, было такое, что вот не всерьез воспринимали, например?
17: Ну, наверное, да. Вот могу сказать, что женщина — это слабый пол, так принято считать. И вот действительно, при исполнении своих должностных обязанностей я заметила, что вот злостные нарушители, они чаще с женщиной-инспектором начинают спорить.
3: Да, даже, чаще, чем с мужчинами, да?
17: Ну, мне кажется, да, и даже угрожать. Но это мне не обманчиво.
3: Угрожать можете потом и вы тоже, да?
17: Женщины ведь они, да, тоже смелые, решительные и принципиальные.
3: Правильно. Ну а вот как вы лично вы внедряете принципы экологии в свою жизнь? Есть, может, какие-нибудь лайфхаки или привычки, которые могут на вооружение взять наши слушатели?
17: принципы экологии в моей личной жизни, они самые простые, обычные.
3: Так.
17: Первое, с чего я начинаю, это разделение отходов по видам.
3: Угу.
17: Не только я, но и вся моя семья. А воспитываю я ребенка, которому всего 8 лет.
3: Угу.
17: Они никогда не покладут в общий пакет с мусором стеклянную и пластиковую тару.
3: То есть у вас все отдельно, вот так вот все четенько.
17: Даже отработанные батарейки у нас собираются в отдельную коробочку.
3: Какие молодцы! Вот, берем на вооружение, что так нужно делать.
17: В магазин стараюсь ходить с шопером.
3: Так.
17: Но понятно, что полиэтиленовые пакеты тоже попадают в мой дом.
3: Угу.
17: Я их вторично использую в качестве пакета для сбора мусора.
3: Все верно, я тоже так делаю. Значит, я пользуюсь вашими лайфхаками, получается. Ну а вообще, какой шаг могут сделать каждый из нас сегодня, чтобы внести какой-то свой вклад в защиту окружающей среды?
17: Ну вот, например, хочу рассказать, что ежегодно и на регулярной основе в нашем городе проводятся природоохранные акции.
3: Угу, так.
17: Это «День без автомобиля». Это единый день озеленения, это весенняя акция «Чистый водоем». И каждый неравнодушный житель нашего города может поучаствовать и тем самым внести свой вклад.
3: Ну а по вашим наблюдениям участвуют люди?
17: Конечно, да? Мы всегда их приглашаем, и с каждым годом их становится все больше.
3: Это здорово, прекрасно. Ну и в завершении нашего диалога дайте какой-нибудь совет будущим женщинам-экологам.
17: Будущим женщинам-экологам я хочу сказать, что выбранная вами профессия, она интересная, ответственная, значимая для будущих поколений нашей страны. Точно не скучная и точно женщине по плечу.
3: Класс, отлично. Сразу видно, что человек любит свою работу, да?
17: Да, лично я все эти годы хожу на работу с удовольствием.
3: Это самое важное. Поэтому, вот видите, женщины-экологи, это очень здорово. Спасибо вам большое за вашу работу. С праздником вас, конечно, поздравляю. Вдохновения, успехов и достижений.
17: Большое спасибо.
3: Ну, а сегодня, кстати, напомню, 5 июня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19:20 можно посмотреть передачу «Экология». И там будет еще более раскрытая тема. Поэтому не пропустите.
15: Специальный гость.
16: Реально, смело и по-женски.

0: Своя реклама.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Гороскоп за минуту.
1: Скажу вам, что говорят звезды на сегодняшний день. Овны, сегодня ваши слова способны изменить ситуацию к лучшему. Тельцы, неожиданный комплимент поднимет настроение на весь день. Близнецы, хороший день для того, чтобы делиться своими мыслями и идеями. Раки, вас ждет возможность закрыть вопрос, который давно не давал покоя. Львы, сегодня не все будет идти по плану, и именно это окажется очень даже удачным. Девы, кто-то обратится к вам за советом, и не зря. Весы, вас ждет день приятных знакомств и легких решений. Скорпионы, не бойтесь менять подход. Старые методы уже давно сделали свое дело. Стрельцы, сегодня полезно вспомнить о давней мечте. Козероги, удачный момент для того, чтобы заняться тем, до чего не доходили руки. Водолеи, вас может приятно удивить результат собственного эксперимента. И рыбы, день подарит возможность помириться с тем, с кем давно хотелось наладить отношения. Это был гороскоп на сегодня, 5 июня.
0: Гороскоп за минуту.

Песню по барабану первый день лета, вот недавно совсем. Главные роли в видео исполнили дети. Они оседлали надувных лебедей, устроили беспорядок и даже танцы на столах. Но в конце концов эти шалости пресекла сама Люся Чеботина. Получилось весело, задорно и легко. Можете, кстати, посмотреть.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре.
1: Так, есть история из Англии. Там Эй Джей Хоббинс работает на телевидении, но помимо этого он нашел себе необычную подработку. Ему 23 года, и он, знаете, что придумал? Он стоит в очередях за тех, кто сам не хочет этого делать. Речь идет, например, про очереди за билетами на популярные концерты, за самыми модными товарами или на открытие долгожданных каких-нибудь магазинов. Он очень, кстати, доволен тем, что порой может заработать до 250 долларов. Ничего себе! Нормально. Может, я тоже такое хочу, по сути, ничего не делая. Но есть такой подработки в основном для крупных городов и сложности. Необходимо запастись раскладным стулом, но это не вопрос. Подстилкой для сна, теплой одежды, ну и, конечно, водой и едой. Ну и когда предстоит многочасовое ожидание, это все будет не лишним. Поэтому, видите, берите на заметку. Вдруг у кого-нибудь тоже получится так подработать.

Реклама на радио. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 24-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343. Good.

0: «Девочка на миллион» от Юлианы Карауловой. Но у нас новости тоже на миллион от Ирины Глащенко.
1: Да, всем привет. Еще раз я передаю. Беларусь планирует расширять линейку поставляемой Кыргызстан техники. Об этом подробнее расскажу в начале следующего часа. А также, Олеся, информация тебя тоже заинтересует.
0: Так.
1: Открыт прием заявок для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай».
0: Да, мне это
1: реально интересует.
0: «Фактор Бай»
1: 60+.
0: Нет, я не 60, Ирина.
1: Это первая категория. Вот когда же пройдут кастинги в Гомеле, тоже расскажу совсем скоро.
0: Хорошо, с вами Олеся Василькова. Услышимся очень скоро.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый день. Беларусь планирует расширять линейку поставляемой в Кыргызстан техники. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин по итогам встречи с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. В частности, стороны обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. В Минском международном выставочном центре «Белэкспо» проходит 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Предприятие «Гомельщина» демонстрирует здесь весь аграрный цикл – от генетики и племенного дела до высокотехнологичной техники и готового продукта, который уже сегодня востребован в Беларуси и за ее пределами. Ознакомиться можно в выставочном центре по адресу Минск, улица Меделки, 24. Открыт прием заявок для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Живые прослушивания исполнители пройдут в 9 городах Беларуси. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно на сайте Белтелерадиокомпании. Марафон начнется 16 июня. В Гомеле кастинги пройдут 30 июня и 1 июля по адресу улица Коммунаров, 6. Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Продолжается эфир. С вами Олеся Василькова. Жаришка у меня в студии. На улице вроде как тоже. Про погоду я вам расскажу в середине часа. Мировое время, как обычно, я там рассказываю, что происходит в других странах курьезного и интересного. Ну, что происходит у нас, тоже рассказывает, что происходит у звезд. Не без этого. Ну и, конечно, музыка — это прежде всего.

Бибер Рекса Satellite. Красивая песня. Шикарный, я считаю, дуэт Егор Крид и Анна Асти. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет. Карма. Телеграм-канал. У нас есть Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Приглашаем всех туда подписаться. И приветы можно писать на Viber. Традиционно +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мировое время.
1: А теперь мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Когда житель Пенсильвании, это в США, услышал от супруги слова о том, что она хочет развестись, он уселся в кабину экскаватора и начал крушить дом, в котором на тот момент проживал с женой и с детьми. Нормальный человек вообще. При этом супруга, ну, практически бывшая, и дети находились в доме. Но, к счастью, никто не пострадал. Женщина позвонила в службу спасения, и ее супруг, закончив разрушение, зашел в остатки дома, собрал себе спортивную сумку с вещами и ушел в город. Ну, а там его, конечно же, задержали. Знаете, правильно, что она с ним развелась. А в Бразилии сейчас 7 часов 20 минут. А вот Дзян из Китая развелся тоже с женой, но после 22 лет брака. Имущество должно было быть разделено между двумя сыновьями, а еще он должен был оплатить образование старшего и дать ему деньги на расходы. Ну и недавно этот сын попросил у отца какую-то сумму, а тот отказал. Между ними ссора произошла, и во время которой подросток выкрикнул кое-что подозрительное. И отец после этого захотел сделать тест на отцовство. Но жена и сыновья отказались в этом участвовать. Но, несмотря ни на что, мужчина сумел все-таки получить образцы ДНК детей из их вещей и сделал тест. И оказалось, что оба сына не являются его кровными родственниками. Он понял, что много лет воспитывал чужих детей и даже об этом не знал. После этого он через суд потребовал отменить выплаты жене, ну и потребовал от нее компенсацию за моральный ущерб. Ну, в итоге женщина и ее сыновья не признали результаты ДНК-экспертизы, но делать новый тест отказались. Но в итоге суд не вынес пока еще окончательного решения по этому делу. Но когда вынесет, я, конечно, вам все расскажу. Ну, а в Китае сейчас 18 часов 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Расскажу вам еще одну милую историю. Немецкая овчарка не смогла стать собакой-поводырем, потому что во время экзамена специалисты заметили, что песик был слишком привязан к своей любимой игрушке, плюшевому слонику, которого он носил с собой повсюду и не отпускал. А для служебной собаки крайне важно сохранять максимальную концентрацию на человеке. Поэтому такая сильная привязанность к игрушке стала препятствием для прохождения программы. Ну и что? И ладно. Зато у него, я думаю, есть хозяин, который любит его и таким.
1: Музыка твоей страны.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: У нас рекламируются все.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: А телефон нашего Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно присылать приветы, поздравления, признание в любви. Вдруг кто-то...

Пятница, значит, в следующем часе ко мне присоединится мой коллега Андрей Шедловский. Будем обсуждать, как всегда, интересные темы. И одна из них – это меркантильность, как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Ну и потребительские отношения в паре и все такое. В общем, будем рассказывать какую-нибудь статистику, будем спорить, как обычно. Не пропустите, будет интересно.

0: на часах 13:57. Ирина Гладченко прибежала сюда,
1: да,
0: со свежим выпуском.
1: Очень спешила, чтобы поделиться с вами ими. Я подготовила много чего интересного. Как вы знаете, в эти дни в Светлогорске проходит масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Какая же программа ждет гостей этого праздника, узнаете совсем-совсем скоро. А также хочу отметить, что лошади, выращенные на Гомельщине, стали призерами конкурса в рамках выставки «Белагро-2026».
0: Какие молодцы лошади!
1: Да.
0: Хорошо. Расскажешь нам об этом и не только. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Здравствуйте. Беларусь и Китай договорились об активизации деловых миссий и продвижении инвестиций в агропромышленном комплексе. Стороны обсудили углубление стратегического партнерства и расширение присутствия отечественной продукции на азиатском рынке. Страны готовы не только наращивать поставки сливочного масла и мясных консервов, но и создавать совместное производство. В частности, рассматриваются проекты по выпуску готовых паст на основе белорусской говядины и рапсового масла. В эти дни в Светлогорске проходит масштабный спортивно-культурный фестиваль «В итоге». В субботу празднество откроется олимпийским квестом в 13:00 на Центральной площади. Участники в возрасте до 14 лет смогут пройти испытания на более чем 30 спортивных локациях. Вечернюю программу откроет выступление популярных кавер-бендов. Начало в 17:00. Завершится фестиваль большим концертом с участием звезд белорусской эстрады в 8 вечера. А в 23:00 небо раскрасит яркий фейерверк. Лошади, выращенные на Гомельщине, стали призерами конкурса в рамках выставки «Белагро-2026». В соревнованиях приняли участие 18 элитных животных из ведущих хозяйств страны. В копилке Полесского радиационно-экологического заповедника второе и третье место. Отмечено и предприятие «Тепличное». У организации две бронзы. На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны ожидаются грозы, местами сильными ливнями и шквалистым ветром. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Ирина Галайченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: Встречаем день на этот раз вместе с нами. С вами Олеся Василькова, и Андрей Шедловский ко мне присоединился.
3: Да, всем привет. Привет, Олеся. Привет, слушатели. Привет, Гомель.
2: Сегодня мы, как всегда, будем искать истину, которая где-то посередине. Обсудим тему какую, Андрей?
3: Тему потребительских отношений между мужчинами и женщинами, между и в браке, и просто в отношениях, когда люди встречаются, да и в дружбе тоже, наверное, можно как-то зацепить.
2: Да, есть такое. Ну и тему меркантильности, конечно же.
3: Естественно.
2: Вы же знаете, почему мы эту тему взяли? Андрей на прошлом эфире назвал меня меркантильной.
3: Ну, так, подожди, ну ты сама сказала, как-то так фразу построила, у меня не было другого выхода, чтобы так сказать.
2: А, у него выхода. Видите, это абьюз называется, когда тебе говорят, что не было другого выхода.
3: Это тебе кто, психологиня в Инстаграме сказали, да?
2: Нет, я сама прекрасно.
3: Ты сама себе психологиня, да?
2: Нет, ну не совсем, ну ладно, не об этом сейчас тема.
3: Не об этом.
2: В общем, вот так у нас появляются новые темы эфира, когда кто-то что-то сказал. Значит так, давайте о музыке пока поговорим, да?
3: Да, давайте.
2: Если у вас какие-то, может быть, есть вопросики на эту тему или есть что рассказать, то пишите на наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Ну а пока о музыке. Слава и Серж впереди, мы разные.

0: Кока, песня «Замуж».
1: Ёлка говорит, что надо быть проще и к тебе потянуться, типа того, да. А я говорю, что не надо, не хочу быть проще, не надо ко мне тянуться.

еще Оленьку Бузову послушаем с треком «Позови». А пока слушаем трек Даши «Паузу». Поставим на паузу тоже, так сказать, наш эфир. И скоро вернемся.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Итак, сегодня мы с Андреем обсуждаем тему меркантильности и потребительских отношений. Вот, Андрей, скажи, вот от мужчин, согласись, часто можно услышать, что женщины меркантильные, ей там только деньги, ей там только то. Почему мужчины так считают?
7: Ну, на самом деле, так и есть. Я буквально недавно...
6: Так и есть,
7: что довольно часто, я имею в виду, от мужчин это слышишь. Буквально вот вчера мне попался какой-то пост от психолога, которая сказала, что... К ней все чаще и чаще обращаются мужчины с такими жалобами, что женщины как-то их начали обесценивать, что женщины относятся к ним как к кошелькам, что они выставляют сплошные требования, а взамен как бы, ну, просто говорят о том, что вот я красивая, хочешь, чтобы я была с тобой, значит, ты обязан, и там огромнейший список, чего он там обязан. Вот. А она в ответ просто красивая. Вот. И действительно, получается, что по статистике мужчины сейчас не врут, когда такие жалобы говорят, что действительно такое происходит.
6: Начнем с того, что не все девушки такие.
7: Нет, конечно же, не все, конечно, не все. Но как будто бы, знаешь, сейчас это участилось. Еще одно высказывание, кстати, под этим же постом было.
6: Так ты, значит, тоже инстапсихологиня, любишь читать.
7: Я же вот должен был прочекать немножко, да, тему, подготовиться к эфиру. Так вот, один из комментариев был тоже, кстати, от женщины, от взрослой женщины. Значит, она написала такую историю, что миром очень много-много-много лет правили мужчины, да, был сплошной патриархат, и сегодня как бы вся эта система ломается. Женщины во многих сферах, даже, наверное, в большинстве, выходят вперед, выходят в лидеры, опережают мужчин, как в работе, так и в каких-то других делах, и в бизнесе, и так далее. Вот, берут, в общем, на себя всю ношу жизненную и тянут на себе очень многое. Вот, и как будто вот сейчас, если говорить такими простыми грубыми словами, то сейчас такой тот период, что женщины очень долгое время были в тени мужчин, сейчас они вырвались в свет, и поэтому они прям где-то даже, может быть, зашкаливает их это стремление. Это, знаешь...
6: Что вот, я все могу сама, да, что...
7: Да. И вот эти какие-то требования, и где-то, возможно, они, как вообще считают, что женщина сильнее мужчины в любом случае по духу, по своему. И где-то они вот прям преобладают и опускают мужчинам руки, так скажем. Вот я сама могу, и немножко такой мужчина чувствует себя немножко каким-то...
6: Неловко, да?
7: Да.
6: Как будто он ничего не может.
7: Да.
6: Ну так пусть может сделать что-нибудь.
7: Я не спорю, пусть, но есть же момент, да, когда ты пытаешься, а тебя, ну, не ценят. У тебя рано или поздно как будто желание пропадает, руки опускаются, что ли, так сказать. А еще, помимо вот всей этой статистики, не знаю, откуда это выросло, но вот лично мое наблюдение такое, даже если брать какие-то вот треки современные, на которые сейчас вот прям они везде звучат, все вот эти вот базовый минимум, все вот эти вот я экспонат, я там, я, ты работаешь, а я красивая, ты там что-то делаешь, а я красивая и так далее.
6: Слушай, это же прикол, ну, по приколу тоже.
7: Да, но есть же, смотри, какая штука. Если посмотреть какие-то опросники, которые проводят блогеры, не только у нас в городе, я имею в виду, вообще в стране, и не только даже в нашей стране, когда, знаешь, на улицах просто подходят, спрашивают у людей, там, вот опрос вопросы у девушек, да, там, твой базовый минимум, или там, встречалась бы ты с парнем, у которого зарплата вот такая-то, да, и... Такие звучат просто критерии. Ты смотришь на это видео, и я лично в шоке, честно. Стоит девочка, кроме как бы симпатичного лица, у нее вот прям видно, что вот.
6: А ты откуда знаешь, во-первых, что у нее там есть за плечами, а что нету?
7: Как минимум, по ее манере речи. То есть я вижу, что это необразованный человек, скорее всего, плохо училась в школе. И, по речи это понятно,
6: хорошо,
7: по внешнему виду тоже. И она говорит: критерии, понимаешь, что вот я. Нет, если он не будет зарабатывать 10 тысяч, никогда в жизни с ним не познакомлюсь.
6: Слышите, он даже не дает вставить слово.
7: Потому что я не закончил мысль, понимаешь? И вот этот базовый минимум, ты смотришь на это видео и думаешь: девочка, откуда у тебя этот критерий вообще вырос? Расскажи, пожалуйста. Не понимаю.
6: Можно я скажу?
7: Вот теперь да.
6: Спасибо. Вообще-то ты не думал о том, что все эти рилсы создаются просто специально ради хайпа. Половина, 100%, даже большая часть.
7: Согласен, я не буду спорить.
6: Поэтому,
7: я не знаю, не проверял.
6: Мне кажется, глупо верить всему тому, что там говорится в этих рилсах.
7: Нет, я не верю, но если вернуться в начало нашего с тобой разговора о том, что действительно это официальная статистика, что мужчины все чаще приходят с такими проблемами, к психологу обращаются, и все чаще от мужчин такие фразы звучат. Значит, происходит такое сейчас в мире?
6: Происходит, но хорошо. Мы прервемся на музыкальную паузу и поговорим про меркантильность со стороны мужчин.
7: Да, пожалуйста,
6: да?
7: Конечно.
6: Хорошо.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: У нас сегодня тема меркантильности и потребительских отношений в паре. Вот Андрей уже очень высказался про то, что женщины...
9: Нет, я только начал, подожди.
8: Да, я не могла просто его остановить, он мне не давал сказать слово. Ну, теперь моя очередь, да.
9: Давай.
8: Ну вот мужчин тоже можно считать меркантильными.
9: Это безусловно.
8: Потому что есть такие вот примеры, я неоднократно слышала, что вот когда мужчины, некоторые, не знаю, парни, ну, неважно, узнают, что у девушки есть своя квартира,
9: так,
8: то начинается, как бы, ну, типа, может, у тебя поживем, ну, там, в течение каких-то разговоров, в течение, там, не знаю, отношений, общения, но это полный стрём для меня.
9: Нет, ну, если он живет с мамой к этому моменту, наверное, да, ему хотелось бы съехать.
8: Ну, либо если он снимает квартиру тоже. То есть он видит в ней, ну, успешную женщину, да, и начинает как бы подмазываться, я бы так сказала, да. Но это тоже меркантильность.
9: Естественно, согласен, бесспорно вообще.
8: И я такие истории слышала тоже много раз.
9: Я же не отрицаю, что среди мужчин тоже как бы всего хватает.
8: Молодец, что ты не отрицаешь. Еще одна история тоже у меня есть личная.
9: Так.
8: Я, значит, пошла на встречу, не знаю, можно это назвать свиданием или нет, ну, встреча, так? Значит, мы сидели в кафешке, и пришло время рассчитываться, и он, значит, говорит, что я забыл кошелек.
9: Опачки,
8: или так. Или кошелек, или он деньги не взял, я уже не помню, как там точно было. Ну, и он начинает меня просить, ну, а можешь ли ты оплатить?
9: Чтобы ты оплатила, да?
8: Да, или я не помню, как он просил, оплатить или отдал жить или так далее. Вот как ты считаешь, что должна делать в этот момент девушка?
9: Слушай, ну, ситуация, конечно, так себе. С одной стороны, возможно, он действительно забыл кошелек. Допустим.
8: Может быть, да.
9: Может быть,
8: а
9: он волновался, там, прихорашивался и готовился к свиданию. Действительно, там, не знаю, в другой куртке там оставил кошелек. Допустим. Ну, тогда, наверное... Ну, во-первых, нужно, наверное, если бы я был на его месте, я сейчас пытаюсь спроецировать это... Это точно не просить оплатить счет, это как вариант попросить просто заложить, одолжить эти деньги и с условием, что вот прямо сейчас мы едем туда, где мой кошелек, я просто, ну, бегу за ним, отдаю тебе все, как бы еще и сверху дам. То есть, как бы вот, если так,
8: не,
9: то
8: ну,
9: еще ладно.
8: Даст, я бы поехала.
9: Ну просто попросить девушку оплатить ужин на первом свидании, ну, это, конечно, очень стрёмно как-то.
8: Стрёмно, да. Ну, в итоге, чем история закончилась, я сказала, что я платить не буду.
9: Ага.
8: Хотя деньги у меня были, конечно, я всегда беру.
9: Ух, какая!
8: Да, я такая, ты знаешь, в этом.
9: Очень интересно, давай.
8: Вот, я сказала, что... Я не помню, что сказала. Наверное, я сказала, что у меня нету с собой денег, но на самом деле они у меня были.
9: И тут он просто достал кошелек и такой, ну ладно.
8: Нет, он оставил свой паспорт в этом кафе и потом приехал и отдал деньги.
9: А, то есть действительно денег у него не было?
8: Ну, получается, что не было.
9: То есть он честно поступил, да?
8: Ну да, ну. А почему ты говоришь, вот ты ж такая, а что, я должна была деньги свои закладывать?
9: Я сказал, ух ты какая, я не знаю. Нет, слушай, ну, я же говорю, я не знаю контекст вашего разговора. Если он тебя просил действительно просто закрыть счет и разойтись, то это, конечно, странно.
8: Может быть, если...
9: Если он просил тебя просто, ну, вот временно, буквально на 10 минут, заложи за меня, и сейчас мы там отъедем, и я привезу свои деньги,
8: нет,
9: тогда почему нет?
8: Нет, такого разговора не было. Или, допустим, другой вариант, если бы мы там с ним встречались какое-то время, я бы уже знала, что это за человек, тогда, может быть, я бы одолжила. Но поскольку это была первая встреча, то нет.
9: Но я согласен, это очень как-то выглядит немножко...
8: Очень странно и как будто меркантильно тоже.
9: Ну, это немножко похоже на подвох, чтобы вот, вот он с тобой на свидании посидел, допустим, ты ему чем-то не понравилась, он такой, нет, я не буду за нее платить.
8: Да, и думал, что прокатит,
9: да,
8: например.
9: Заплати-ка за меня, я забыл кошелек, и мы разбежимся.
8: Может быть, у него прокатывает.
9: Такое тоже может быть, действительно. Хотя ведь со стороны девушек этого тоже очень много. Сейчас вот это понятие, как тарелочница,
8: я не знаю. Гляньте, как он быстро перепрыгивает с темы, чтобы только про тарелочниц сказать.
9: Не только, но просто среди мужчин. Есть вот такие меркантильные индивидуумы, и среди женщин тоже.
8: Пришла я поесть. Я пришла на свидание, да, он мне там заказал, что-то угостил, я поела, и, ну, там, условно, он мне не понравился, я ушла. Я тоже тарелочница?
9: Нет. Тут, наверное, все-таки вопрос, собственно, какой-то морали. А, есть же какие-то рамки, смотри, если ты идешь на свидание с человеком, возможно, вы там, ну, допустим, познакомились в интернете.
8: Ну, допустим,
9: да, где-то.
8: Да.
9: Допустим, у вас там какая-то была переписка, вы какую-то симпатию нащупали друг другу, не знаю, вам захотелось встретиться, и вот он приглашает тебя на свидание, вы идете, и уже в процессе свидания, ну, становится понятно, что дальше продолжают общение, вы не будете.
8: Да.
9: А, и он вот гасит за тебя счет, да, как бы, и вы расходитесь. Это как бы одна история. Другая история, когда ты целенаправленно с человеком общаешься, знакомишься в интернете, подводишь его к свиданию, зная, что, к примеру, у тебя таких, как он, уже там десяток,
8: ну,
9: допустим.
8: Ты правда думаешь, что так, вот такое есть? Уже десяток?
9: Ну, вот
8: прям?
9: Именно таких тарелочницами и называют. То есть она позавтракала с одним, пообедала с другим, поужинала с третьим, понимаешь?
8: Я считаю, что это уже более приукрашают почему-то мужчины это.
9: Да нет, есть же всякие какие-то расследования, где их раскрывают и так далее, очень хватает уже всего
8: это
9: этого.
8: Ты на телеке насмотрелся?
9: Ну я на телеке работаю, это моя работа его смотреть.
8: Я не про это, не всему нужно верить, Андрей, в том, что говорят.
9: Я знаю, я понимаю, что очень многое может быть постановкой, но это же тоже не из воздуха берется, я думаю, и существуют такие реальные истории.
8: Ладно, я не буду спорить.
9: Поэтому я говорю, тут вопрос морали. Если вы действительно шли искренне на свидание, познакомиться с человеком, но что-то пошло не так, это одна история, все как бы. А если это целенаправленный такой развод, развод на деньги, развод на развлечения, да, и так далее, то, ну, это уже как-то морально некрасиво. Человек строит надежды, возможно, он действительно, ему там девушка понравилась. Вот, а она на него смотрит просто как на кошелек. Вот он меня развлекает, за меня заплатит, и дальше я его заблокирую, я не знаю. А потом разблокирую через месяц, скажу, я соскучилась.
8: О, хороший
9: ну,
8: вариант.
9: Как бы вот это вот реально такие разводилы. И это очень сильно настраивает мужчин против женщин, женщин
8: ладно,
9: против
8: все,
9: мужчин.
8: Ладно, все, давайте мы пока остановим Андрея, прервемся на прогноз погоды. Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
7: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
10: «Белавтомаркет».
11: Продажа авто.
10: «Белавтомаркет».
11: Срочный выкуп.
10: «Белавтомаркет».
11: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
12: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 001.

0: Сегодня обсуждаем меркантильность между... Как там?
1: Мужчинами и женщинами.
0: Да. И потребительские отношения. Я, как всегда, статистику люблю вычитывать. Значит так. 68% мужчин признались, что чувствуют сильную тревогу и стресс из-за того, что их оценивают исключительно по размеру их кошелька, а не по человеческим качествам. Что скажешь?
1: Я скажу, вообще-то ужасно на самом деле.
0: Да что ты?
1: Да, вот у меня вообще вопрос. Вот этот базовый минимум, вот насколько он важен на самом деле? Вот как ты считаешь?
0: Что значит базовый минимум? Что ты под ним подразумеваешь?
1: Ну, какой-то вот этот минимум, который озвучивают девочки, даже сами себе в голове ставят. Вот что вот у мужчины, ну, к примеру, должна быть там квартира, машина, не знаю, зарплата там в 3000 рублей там минимум, или там в 5000, допустим. Насколько это действительно важно, или все-таки на первом плане должен быть родная душа, родной человек, хороший человек, который вот будет тебя на руках носить всю жизнь?
0: Ну, понятное дело, что человек должен быть хороший, любить меня в первую очередь, да? Но вот говорят, оценивают по кошельку. Ну... Дело не в количестве денег, я бы сказала. Если он зарабатывает много, но на меня тратит он мало, так зачем его много денег-то, скажите, пожалуйста.
1: А, но хорошо. А вот смотри, вот просто вот пример. К примеру, два человека, два парня, да, разных. Один богатый, второй такой средненький. Или даже, может быть, сказать, там, не знаю, бедненький. Вот, они приглашают тебя оба на свидание.
0: Так.
1: И вот, получается, богатый тебя пригласил на свидание... какой-то там ресторан, и потратил на тебя, допустим, $100, имея в кошельке $10,000.
0: Хорошо.
1: Так? А бедный позвал тебя тоже там ресторан и потратил на себя $100, имея вообще в этом месяце всего $100. То есть вот он прям под ноль. Да? Вот он отдал все тебе. Вот для тебя что ценнее?
0: Вот второе, конечно, для меня. Я же про это и говорю.
1: Да, но у него базового минимума-то нет. У него вот сотка была на месяц.
0: Почему ты взял, что нету? Зато он готов мне все отдать. Разве это не прекрасно?
1: Это прекрасно. И я того же мнения. Но есть же вот этот критерий, да, там, я в такую машину не сяду, или
0: нет,
1: там,
0: ну,
1: и так
0: лично,
1: далее.
0: Нет, ну, лично у меня такого критерия нет, там, по машинам, как бы, мне без разницы, но тут смотришь ты на то, какие цели у мужчины, так, если у него нет цели ни квартиру, там, да, купить или, там, заработать на нее, ни машину, то тут уже вопросики, ну, почему, это странно для меня.
1: Но женщина ведь это шея, да? А мужчина голова, так. А женщина это шея.
0: То есть
1: куда
0: мы,
1: шея
0: мы
1: повернет?
0: Сваливаем всю ответственность
1: нет,
0: на
1: нет,
0: женщину.
1: Никаких ответственностей не сваливаем. Так. Я к тому говорю, что бывает же такое, что вот, ну, вот у меня есть знакомые такие, где мужчина довольно, как сказать, был слаб духом, но когда рядом с ним была сильная женщина, то есть он прям расправил крылья и добился больших-больших высот.
0: Да, с этим я согласна.
1: То есть такая поддержка второй половинки, вот она тоже необходима, наверное, в каких-то случаях.
0: Нет, так это уже другая тема. Совсем. С этим я согласна.
1: Да, для другого эфира,
0: мы
1: хорошо.
0: Уже, да, на другую перешли. С этим я согласна. Но о том, что ты говоришь, базовый какой-то минимум, ну, конечно, хотелось бы, чтобы у него было жилье. Но согласись, это норм для меня. И когда он живет с мамой, поверьте, это очень странно. Если человеку 30 лет, и он живет с мамой, ну, как бы сразу,
1: нет,
0: наверное,
1: давай скажем
0: какие-то
1: вопросики. Так, если он живет, там, не знаю, после 30 лет с мамой, или там после 40, то тут даже вопрос не в том, что проблема, что у него нет своего жилья, а вопрос в том, что в нем, да, да. То есть, как бы, большой мальчик, которому уже 40, и до
0: вот
1: сих
0: именно.
1: Пор живет с родителями.
0: Ну, как бы, таких даже не рассматриваем.
1: Это не норма, я согласен полностью, вообще, вот тут согласен.
0: Хорошо, еще одна статистика. Около 52% разводов происходит из-за ощущения меня не ценят и используют. Смотря что считать под использованием,
1: ну,
0: да.
1: Ну, да, знаешь, если честно, очень как-то так звучит, тут очень много чего можно привязать. Смотря
0: ну,
1: как
0: допустим,
1: используют.
0: Привязать, смотри, вот я и там мужчина, ну, возьмем пример, да, работаем мы одинаково.
1: Так.
0: Я на работе, он на работе, но он почему-то вечером мне высказывает, что я должна готовить, убирать квартиру, а он нет. Ну, как бы...
1: А, я понял,
0: как
1: нет,
0: будто
1: ну...
0: бы...
1: Тут я согласен,
0: да?
1: Это да, это несправедливо, честно. Если мужчина и женщина работают вместе, как бы, ну, я имею в виду оба да. работяги, скажем так, да, у них у обоих есть дела какие-то, и они оба приходят после работы уставшие домой, то, естественно, не должно вставать вопроса, что женщина именно обязана убрать, там, приготовить да. и так далее. Конечно же, ну, я лично против этого.
0: Но таких пар действительно очень много.
1: Да,
0: которые...
1: к сожалению, да, к сожалению, так и есть. То есть тут, наверное, вопрос такой, что для тех мужчин, вот обращаюсь к тем мужчинам, которые, у которых стереотипы, тип, что женщина там должна приготовить первый, второй, третий компот и убрать всю квартиру и при этом еще там на работу сходить, а вы должны прийти с работы, и чтобы вам ножки, да, еще умыли, то тут, наверное, вопрос в том, что мужчины, тогда нужно зарабатывать столько, чтобы ваша женщина была
0: вот.
1: Дома, была хорошей домохозяйкой, и тогда, пожалуйста, требуйте с нее и первый, второй, третий компот, и ухоженных детей, и вымытую квартиру.
0: Вот, кстати, об этом мы поговорим очень скоро.

0: Исполнить мечты. Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: У нас рекламируются все.

0: Олеся начинает.
1: Сегодня обсуждаем. Сегодня, да, я начинаю. Андрей, включили микрофон, а он забыл об этом.
0: Простите, простите.
1: Прощаем. Итак, мы сегодня обсуждаем меркантильность, потребительские отношения. Сейчас у нас будет норм и стрём.
0: Да.
1: Андрей, давай.
0: Я, давай, с меня начнем.
1: Давай, давай, давай.
0: Требовать вернуть подарки после расставания или компенсировать какие-то траты, которые тратил мужчина на девушку, то или есть, наоборот.
1: То есть, получается, мужчина требует меня вернуть подарки, которые он
0: мне
1: дарил.
0: Ну, в твоем случае, да. Да.
1: Это лютый стрём просто. Ну, вообще, во-первых, это как-то не по-мужски требовать подарки. Во-вторых, ну, лично я никогда, никогда не возвращаю подарки. Зачем возвращать?
0: Хорошо, а если девушка требует? Ну, как бы,
1: ну,
0: если
1: мне кажется,
0: сторона.
1: Вот честно, мне кажется, вряд ли девушки требуют вернуть подарки. Ну, потому что они не будут таким заниматься, согласитесь.
0: Да, знаешь, почему это как в этом рилсе, когда сидит пара, девушка очень грустная, а парень веселый. И там вопрос, почему они такие? Потому что после расставания они друг другу вернули подарки. И мужчина сидит в женской шубе, у него сумочка там Шанель, последний айфон, а у нее носки, гель для душа и так далее.
1: Нет, но на самом деле это стрём. Мне кажется, это не по-мужски, если мужчина просит после расставания вернуть подарки. Ну и во-вторых, возвращать девочке не нужно, а в конце концов колечко можно переплавить, ну и так далее.
0: Вот она! Вот она, меркантильность!
1: Видите, он опять сказал, что я меркантильная. Он сказал, что я меркантильная женщина опять.
0: Понимаете? Все. Тебе показалось, тебе послышалось, честное слово, окно в студии.

0: Открыто, это что-то с улицы прилетело.
1: Хорошо,
0: а скажи, брать или давать деньги в долг в паре?
1: Так, в паре это мы замужем или мы не замужем?
0: А неважно.
1: Неважно. Вообще, я в долг деньги не даю.
0: Это твой принцип по жизни?
1: Да. Тем более, извините, пожалуйста, мужчинам. Потому что я считаю, что они могут сами заработать. Я же как-то справляюсь, правильно?
0: Угу.
1: Они могут сами заработать. И в конце концов, ну зачем просить деньги у женщины, если можно попросить деньги у мужчины?
0: Так, ну хорошо. А если вы в паре? Ну вот, допустим, даже допускай, вы женаты. Вот муж и жена. У вас есть общий бюджет.
1: Но.
0: Помимо общего бюджета, ваши там общие копилочки. Угу. У тебя есть свои доходы. У него есть свои доходы, которые вы тратите на свои хотелки.
1: Так.
0: И, допустим, вот мужчина захотел что-то купить, ему своих денежек сейчас вот не хватает. Общий бюджет он не затрагивает и просто просит супругу одолжить ему, и в следующем месяце, допустим,
1: ну,
0: он отдаст.
1: Ну, пусть в следующем месяце, может, заработает.
0: А вот если вот прямо сейчас, вот то, что он хочет,
1: что
0: вот оно...
1: там надо вот прямо
0: ну, не
1: уже
0: знаю,
1: сейчас.
0: Вот объявление выскочило, вот...
1: Мотоцикл,
0: допустим,
1: да.
0: Допустим, да. Хочу мотоцикл, купить не хватает. Одолжи, пожалуйста, а в следующем месяце я
1: слишком
0: тебе
1: слишком большая сумма на мотоцикл получится.
0: Не, ну давай представим, что вы очень много зарабатываете, и как бы это... Для вас это там пару тысяч долларов, это
1: а
0: не
1: что. А он точно отдаст? Ну, ладно.
0: Если... Твой муж, я не знаю, ну как бы...
1: У меня нет мужа, поэтому я не знаю, что тебе
0: ответить. Ну давай представим, что у вас нормальные отношения, ты знаешь, кто у тебя муж.
1: Ладно, в таком случае, возможно, да. Ну давай, когда я выйду замуж, я тебе потом отвечу на этот вопрос. Ну вот если мы встречаемся, то, наверное, я бы не одалживала.
0: Не одалживала. Ну, то есть, ну, а даже если у вас нормальные, серьезные отношения, как бы,
1: ну,
0: все равно нет.
1: Ну почему? Ну мужчина, ну он же мужчина.
0: Ну смотри, ему же проще, может быть, одолжить у своей второй половинки, нежели быть должником там другу или там кому-то еще.
1: Ну как-то это тоже звучит, знаешь, меркантильно, как будто немножечко, нет?
0: Ну почему? Он же не просит дать, он отдаст эти деньги. Тем более вы встречаетесь, вы видитесь каждый день, возможно, живете вместе. И, возможно, даже уже у вас общий бюджет. Ну, почему нет, мне кажется? Это как-то так, ну, по-родному, что ли, по-семейному уже получается.
1: По-семейному одалживать деньги мужу.
0: Кстати, да, поймала на слове, если честно. Очень странная фраза, да.
1: Одалживать деньги мужу.
0: Тогда просто дать надо, получается.
1: Просто дать?
0: Деньги мужу. Да. Не знаю. Ладно, хорошо. А что ты скажешь по поводу оплачивать счет пополам?
1: Пополам.
0: Если вы в паре.
1: С мужем?
0: Да.
1: Тоже с мужем?
0: Ну, хорошо, с парнем. Ну, неважно, в отношениях.
1: Нет. Категоричное нет. Ты ждешь, что я дальше что-то скажу.
0: То есть всегда нужно, ну... По-твоему, как бы нужно перекладывать финансовые траты всегда на мужчину.
1: Что значит перекладывать? Если мужчина меня пригласил в ресторан, то это странно будет, что...
0: То он за все платит.
1: Ну,
0: я согласен.
1: Да.
0: Я как, ну, как мужчина, я тоже такого же мнения, что если бы я кого-то пригласил в ресторан, я бы все оплатил.
1: Ну, так а почему?
0: И ни в коем случае бы я не разрешил участвовать в оплате.
1: И какая тогда речь идет о том, чтобы платить пополам? Если я захочу поплатить пополам, я схожу с подружкой куда-нибудь.
0: Слушай, ну у меня есть, если честно, такие знакомые, которые уже давно в браке, но у них вот сложились такие отношения финансовые, когда они еще встречались, потом они уже поженились, и вот уже много-много лет они живут уже вместе как муж и жена. Но до сих пор у них всегда все пополам. Где бы они ни были, поход в кино, в ресторан, не знаю, что угодно, поездка какая-то куда-то, это всегда пополам.
1: Мне кажется, это скорее редкость, чем...
0: Да, для меня это, наверное, единственная пара знакомая, которая вот прям лично я знаю эту историю. Но для меня это странно, ну хотя их это устраивает. Вот даже не знаю,
1: ну, если
0: какие плюсы в этом
1: то,
0: есть и
1: наверное,
0: минусы.
1: Норм, мне кажется, если устраивает эту пару. Хотя мы же не знаем, устраивает это их или нет. Может, кого-то и не устраивает.
0: Может быть, кого-то и не устраивает.
1: Ну,
0: например, жену, да,
1: да
0: его?
1: Да.
0: Потому что она бы хотела, как Олеся.
1: О, может быть, да, почему нет? Хорошо, у меня есть тоже вопрос. Мужчина, например, полностью обеспечивает девушку. Там квартиру оплачивает, я не знаю, фитнес, отдых и так далее. Но взамен он требует, чтобы она всегда выглядела как с обложки журнала и там сопровождала его на каких-то встречах, но и при этом не высказывала своего мнения.
0: Ух, какой сложный вопрос. Но
1: конечно.
0: Если убрать концовочку про мнение,
1: нет,
0: то, в принципе, все как бы нормально. Это то, про что мы говорили, что для мужчин, которые хотят требовать каких-то определенных критериев от своей женщины, как от хозяйки, там, домохозяйки и жены, то обеспечить их так, чтобы они не тратили время на работу. Тут все логично, все нормально. Не имело мнения, но это уже какое-то неуважение, это какое-то обесценивание ее как личности, поэтому это стрём.
1: Стрём, согласна. Ну и еще одна давай ситуация обсудим. Девушка использует своего бывшего парня, там, мужа, не знаю, который, возможно, в нее влюблен еще, может быть, и нет. Как бесплатного мастера, в общем, она использует. Там, просит прибить полку, чтобы он приехал, там, не знаю, перевез там вещи, кран починил и так далее. Но при этом дает ему только надежду, получается. Ну, то есть ей от него ничего не нужно, только вот, ну, как бы, какие-то
0: но
1: бытовые вопросы.
0: Она знает, что, как бы, между ними никогда ничего не будет.
1: Ну, да, она...
0: Да? То есть она прям...
1: Она не хочет.
0: Она просто просто, как бы, просто потребляет. Да, вот это конкретно чистой воды потребительское отношение.
1: Получается так?
0: Слушай, но не знаю, я бы сказал, что это все-таки стрём, потому что, ну, это морально как-то...
1: Но он же соглашается на это.
0: Да, но она же мучает человека
1: тем самым.
0: Почему
1: мучает? Он соглашается, не соглашайся тогда.
0: Ну хорошо, но он любит, он не может отказать.
1: Не может,
0: если
1: так
0: он,
1: надо,
0: ну,
1: учиться.
0: Любит. Но для него же это надежда. Смотри, он любит человека. И тут она звонит и такая: у меня, не знаю, потек кран, приедь, пожалуйста. Во-первых, он себя сразу начинает ощущать очень важным в ее жизни. Мужчиной настоящим, потому что с проблемой она обратилась не куда-то, не кому-то, а именно к нему.
1: Потому что это выгоднее.
0: Но он-то об этом не думает в этот момент, понимаешь? Он же думает, если он любит, то он 100% думает сердцем, а не мозгом. И для него это прям...
1: Честно, я со стороны женщины скажу, что да, я вот признаю, что это очень удобно.
0: Ну, естественно.
1: Тебе не нужно платить никому деньги, ты знаешь, что у тебя там есть, не знаю, друг, бывший, который готов к тебе приехать и все сделать. И ладно, я признаюсь, я так делала тоже.
0: Все понятно. Нет, смотри, опять же, повторюсь, если это какие-то нормальные дружеские отношения, если она... прям вот говорит: слушай, алло, Василий, приедь, пожалуйста, почини мне кран. Но я тебе сразу говорю, это ничего не значит. Как бы мы с тобой просто бывшая и старая знакомая.
1: Ага, потом не приедет.
0: Допустим, и он приезжает. Тогда вот вопросов нет, совесть чиста. Ну, серьезно. А если это с каким-то подтекстом, и он окрыленный, еще по пути заезжает, не знаю, там, покупает букет роз, потому
1: идеально,
0: что для него это прям увидится какой-то повод, да, и так далее. А его просто целенаправленно используют, то это низко. Ну, играть на чувствах людей — это плохо. Это... Ребят, не делайте так, пожалуйста, никогда. Лучше уже тогда сантехника вызывайте. Не разбивайте сердца мужчинам и женщинам.
1: Ой,
0: тоже.
1: Прям такие уже разбитые сердца. Ладно, на этой ноте нам придется Андрей закончить. Мы бы разговаривали просто бесконечно.
0: Да,
1: но...
0: нам, как всегда, очень мало эфира.
1: Мало времени, да. Поэтому приходи ко мне на 3 часа. Ну, в смысле, в эфир.
0: Да, я понял.
1: И поговорим побольше.
0: Растянем тему, да.
1: Растянем. Ну что, прощаемся. С вами был Андрей Шедловский.
0: И Олеся Василькова.
1: Всем пока и хороших выходных.
0: Хороших выходных. Пока-пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Деловые круги Беларуси и ОАЭ заинтересованы в реализации проектов с высокой добавленной стоимостью. Наблюдается большой интерес со стороны банковских кругов. Стороны обсуждали сотрудничество в сферах транспорта и логистики, а также совместные производственные проекты. Высокий интерес вызывает фармацевтика. Второй день республиканского культурно-спортивного фестиваля в Итоке стартовал на комплексе воинской славы в честь операции «Багратион». Председатель облсполкома Иван Крупко, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта Сергей Ковальчук, участники фестиваля, спортсмены из Беларуси и России возложили цветы на мемориале, а также почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Беларуси отмечается День охраны окружающей среды. Этот день призван консолидировать усилия общества, государства и каждого гражданина в деле сохранения и приумножения природных богатств нашей страны. Стоит отметить, наша страна обладает уникальным природным наследием, обширными лесами, живописными реками и озерами. Сохранение этого богатства – наша общая задача. И еще одна информация напоследок. Сегодня в сквере имени Громыка состоится традиционный кинопоказ «Под открытым небом». Гомельчанам и гостям города представят вторую серию культовой советской комедии «12 стульев». Заседание продолжается. Начало в 20:30. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области пожаров не зарегистрировано. Однако спасатели выезжали на оказание помощи. Вчера днем на номер 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи пенсионерке в Добруши, которая по неосторожности оступилась и упала в открытый технологический приямок глубиной 2 метра. Прибывшие спасатели с использованием лестницы, палки, веревки достали женщину и передали медикам. Спасенная госпитализирована. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила безопасности жизнедеятельности. С наступлением летнего периода резко возрастает риск несчастных случаев на воде. С начала купального сезона в Гомельской области утонуло 8 человек, в том числе один ребенок. Во избежание несчастных случаев для отдыха необходимо выбирать только специально оборудованные места, там, где дежурят спасатели. В состоянии алкогольного опьянения заходить в воду категорически запрещено. Берегите себя и своих близких. Everybody get up.

0: Твоя реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Напомню, премьер-министр нашей страны Александр Турчин накануне прибыл с официальным визитом в государство в Центральной Азии. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой, торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов 2026 года. Будут рассматриваться социально значимые проекты различных стадий реализации со стратегией коммерциализации, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Срок приема заявок продлится до 1 августа. Дополнительную информацию можно получить в Белинфонде. В Гомельской таможне 10 июня пройдет прямая телефонная линия. Первый заместитель начальника Гомельской таможни Олег Паращенко ответит на вопросы граждан и юридических лиц о применении навигационных пломб при перевозках по территории нескольких государств-членов

0: ЕАЭС, а также иные вопросы, входящие в компетенцию Гомельской таможни. Звонки будут приниматься с 11 до полудня по телефону в Гомеле 79-21-24. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует в областном центре по улице Ильича в районе дома номер 294. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00. Go, go, go!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. Большинство нынешних ребят считают себя испокон городскими. А раньше у многих бабушки и дедушки жили в селах и деревнях. Старики радовались приезду внучат, баловали. Не будили с позаранку, не обременяли обязанностями и все норовили откормить исхудавших на городских харчах деток. Спать маленькие гости частенько просились на чердак, где хранились запасы сена. Утром умывание во дворе под краном со смешным носиком, потом завтрак в тени деревьев под жужжание мухи пчел. Далее обязательно обход фамильных владений, сада и огорода. Пока с удовольствием трескаешь свежайшие витамины, уже кто-нибудь из местных товарищей, заглядывая через забор, зовет на велосипедах покататься, сходить на реку или в лес. Живущие в селе ребята очень ловкие и смекалистые. У них всегда есть чему поучиться. Раков запросто руками ловят, рыба на их удочке охотнее клюет, грибов больше находят, ягоды быстрее собирают. Зато городские, начитанней, историй больше интересных знают. По вечерам у реки костер разводили, картошку пекли, рассказами страшными друг друга пугали.
0: Олдскулы свело.
2: У ребят постарше свои интересы. Почти все местные имели мопеды, а счастливчики даже мотоциклы, Яву или Восход. У сельской молодежи было меньше развлечений, лишь кино да танцы. Приезжих парней поначалу воспринимали в штыки, зато вокруг девчонок местные павлинами ходили. Обычно после вечера отдыха еще долго в деревне шум и смех стоял. На гитарах неумело бренчали, семечки щелкали. Расставаться не хотелось, вот и провожали друг друга до калитки. Хотя очень часто бывали и конфликты. Дело нередко доходило до драки. Зато было что вспомнить целый год, пока вновь не начинались каникулы и история повторялась. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Шестого июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Музыка твоей страны.
1: Куда не бывал.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Баскетболисты московского ЦСКА держали вторую викторию над казанским «Униксом» в финальной серии за золото единой лиги ВТБ. Во втором матче в российской столице хозяева снова были гораздо сильнее гостей, выиграв со счетов 102-89. В стартовом домашнем поединке действующие победители лиги ВТБ разгромили казанцев с результатом 91-63. Два следующих матча пройдут 8 и 10 июня в столице Татарстана. В серии за бронзовые награды баскетболисты «Зенита» дважды одолели в Санкт-Петербурге краснодарский «Локомотив Кубань». Следующая встреча состоится 7 июня в Краснодаре. И если «Зенит» победит, то станет обладателем бронзы. Стоит отметить, в полуфинале «Зенит» уступил казанскому «Униксу», а «Локомотив Кубань» проиграл московскому ЦСКА. В Москве стартовала серия международных соревнований «Неделя легкой атлетики» с участием белорусских спортсменов. Программу соревнований открыл День метаний. Участники разыграли медали в метании диска, молота и копья, а также в толкании ядра. Победу среди копьеметателей одержал наш Алексей Катковец. В этом же виде программы у женщин Татьяна Холодович заняла второе место. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Глаченко.

0: У нас рекламируются все.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу Советская, 52. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
2: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: напрыканцы не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при гэтым заўсёды заставайтеся собой.
1: Мода на мове.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Ганы Джон Драмани Махама прибыл в Беларусь с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. В планах подписания документа о сотрудничестве, в том числе по поставкам сельхозтехники и продовольствия. Также предусмотрено расширение взаимодействия в образовательной сфере. Так, в Беларуси сейчас обучаются около 80 студентов из Ганы. Республиканский институт контроля знаний аннулировал результаты абитуриентов, которые разместили задание ЦТ в интернете. Как сообщил директор Дмитрий Миронов, сотрудники РИКС совместно с Комитетом госконтроля и МВД установили личности нарушителей. Их результаты признали недействительными за нарушение правил проведения ЦТ. Также выявлены организаторы телеграм-каналов и чатов, которые распространяли ложные ответы в период тестирования. Также комиссия РИКС не обработает два бланка с некорректными и нецензурными записями. В Светлогорске проходит фестиваль «В итоге». Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко и приглашенные гости осмотрели спортивную инфраструктуру города. Юные атлеты региона приняли участие в мастер-классах олимпийских чемпионов по гребле, плаванию, борьбе и хоккею с шайбой. В Мозыре проходит областная спартакиада среди работников лесохозяйственных учреждений Гомельского ГПЛХО. Более 700 человек собрались в физкультурно-оздоровительном центре «Полесье-арена». Участники соревнуются в мини-футболе, волейболе, плавании, настольном теннисе и других видах спорта, включая распиловку бревна и метание топора. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вечер на Гуме
6: представляет компания «Автосеть».
8: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
9: Категория программы 16+.

0: Всем привет, вы на Гомель ФМ, на часах 17.09, у микрофона Аня Мишна. Ну что, ребят, мы знаем, чем пахнет вечер, и это точно не годовой отчет. Пятница, это значит, планы на вечер не обсуждаются, а они совершаются. Друзья, а сейчас предлагаю пристегнуть ремни, в этом часе на связи с нами будет та, чьи треки взрывают чарты, а голос заставляет сердце биться чаще. Суперфиналистка X-Factor'а, яркая, харизматичная певица, бла-бла-бла. Интрига. Чтобы ничего не пропустить, оставайтесь с нами на Гомель ФМ. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали. В этом часе мы услышим. Ну что, пора выйти из зоны комфорта, перестать сомневаться и начать жить прямо сейчас, как советует лирик Don't Go Mad.
1: Хочешь вообще стирай, но больше не убегай от себя.
0: Образ оригами используется как метафора абсолютной гибкости, доверия и готовности к новому с Кеша оригами. Композиция оригинально мощным ритмом, идеальная для отдыха. Feast for Family, раз-два. Песня умудряется быть одновременно лениво расслабленной и бешено качающей. Al Fabian, From Disco to Disco. Трек для тех, кто привык наступать на одни и те же грабли, но делают это под идеальный прямой бит Martin Garrix, Told You So. Продолжает наш вечер Джонни, исповедь не только про сердце. Треком рулит чистый дофамин от визуального контакта, эйфория.

0: Ну что, ребят, раскрываем интригу вечера. Прямо сейчас с нами на связь выходит Настя Кравченко. Это воплощение юности, искренности и нежной музыкальной магии, которая согревает сердца слушателей своими теплыми песнями. Настя, добрый вечер!
1: Добрый вечер!
0: Как настроение?
1: Супер! Отличная погода! Я на связи с прекрасной радиостанцией. Какое настроение еще может быть?
0: Спасибо. И у нас тоже рады вас слышать. Очень. Настя, вас знает вся страна не только. И вам, нам не терпится задать тебе много интересных вопросов. Согласна?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Как тебе удается совмещать музыкальную карьеру с работой на телевидении?
1: Очень здорово, что эти две отрасли идут всегда рядышком и вместе. Если бы не телевидение, моя творческая карьера никогда бы не состоялась. И здорово, что меня никто не ставит перед выбором. И я могу себя проявлять как в телевидении, так и в творчестве, в музыкальной индустрии.
0: Здорово, ты большая молодец. Вот со времен X-Factor прошло немало времени. Поддерживаешь ли ты связь с ребятами, с кем довелось пройти вот некий путь?
1: Со своего сезона, да?
0: Да. Есть планы.
1: Общаемся со всеми. Мы периодически пересекаемся на каких-то общих мероприятиях. Понятное дело, всегда со всеми с удовольствием перекинемся парой слов, бахнем кофейка между репетициями.
0: Вот так.
1: Вот. Но в плане дружбы какой-то, наверное, только с одним человеком у меня остались прям дружеские отношения.
0: Ну, возможно, в планах есть какие-то дуэт, возможно. Не рассматривала?
1: Дуэты?
0: Да.
1: Со своим сезоном, наверное, нет, с ребяточками.
0: Ага.
1: А так, в целом, конечно, дуэты запишем в скором времени. Дуэт с победительницей шоу «Фактор бай дети» с моей командой Владой Табола.
0: Будем ждать непременно.
1: Вот, ну и в целом еще есть парочка дуэтов, наметков на дуэты, но с кем пока я раскрывать не буду.
0: Кстати, вот 9 мая был твой день рождения, и День Победы, и на «Фактор бай» тоже дети, ты была наставником в команде, и твоя подопечная победила. Вот насколько для тебя это символично именно в этот день? Вот. Все вместе вот так сумбурно, интересно и классно.
1: У меня как-то на интервью спросили, это подарок судьбы, это подарок тебе на день рождения, но на самом деле, наверное, не очень правильно судить и говорить о том, что это мне подарок. Ну, на самом деле, это обесценивание как будто работы большой команды, постановщиков, режиссеров, самой Влады, педагога по вокалу. Я думаю, что просто в этот день звезды все были на нашей стороне.
0: Сошлись воедино.
1: Такое удивительное совпадение случилось. Я думаю, это просто синергия сработала какая-то волшебная, и такое счастье произошло в день 9 мая.
0: Это, конечно, здорово. Настя, вот твои треки всегда в ротации на Гомель FM, и в каждой песне ты раскрываешься по-разному, в разных амплуа, интересных и необычных образах. Если представить твой творческий путь в виде ромашки, цветочка ромашки, гадать не будем, а сразу спросим, каждый лепесток — это какой-то образ, да, вот новая песня, интересная идея. А что же вот в этом центре, в этой ромашке? Вот самый, какой вот образ, направление вот ты все-таки выбираешь? Что тебе ближе?
1: В центре вот это вот, это искренность, в первую очередь, и желание быть постоянно новой и постоянно меняться, потому что, мне кажется, артист, вроде многие твердят о том, что артист должен найти свою нишу, свою аудиторию, двигаться только вот по проторенной дорожке, грубо говоря, отталкиваясь от трека, который залетел. Но так же неинтересно, ну, мне кажется. Я просто со стороны слушателя, зрителя, у меня же тоже есть там кумиры, кто мне нравится как артист.
0: Конечно, конечно.
1: Поэтому я понимаю, что мне очень нравится, когда артист раскрывается в разных амплуа, в разных жанрах, в разных стилях, в разных образах. Я фанат вот этого, и мне кажется, даже по моим ребятам в команде «Фактор бай дети» можно было где-то считать, так сказать, как прикладство моей руки вот на всю эту историю, когда мои девчонки то нежная, то дерзкая,
0: интересно,
1: то такая игривая, и причем каждая в подобном русле раскрывалась.
0: Ну, как всегда, для девочек, да, каждый день у нас разное настроение.
1: Да.
0: Мы
1: артист должен быть разным.
0: Совершенно верно. Мы знаем, что вышла твоя новая песня «Чё смотришь». А что послужило вдохновением и мотивом для создания этого трека?
1: Летняя легкая мелодия.
0: Лето?
1: Да, все.
0: Просто лето. Настя, можно такой небольшой блиц-опрос?
1: Давайте.
0: Так, танцы с 4 лет или вокал с 5?
1: Вокал с 5.
0: Вот так. Что важнее, победа или компромисс?
1: Победа.
0: Петь сольно или в дуэте?
1: Сольно.
0: Сольно. Быть певицей, блогером или телеведущей?
1: Все вместе.
0: Все, я знала, что будет такой ответ. Микс. Для тебя лучше отдых, сон или путешествие?
1: Путешествие.
0: Грех ли петь под фонограмму?
1: В форматах, не подразумевающих исполнение вживую, не грех. А когда есть возможность и хорошее оборудование петь вживую, а ты поешь под фонограмму, тогда грех.
0: Спасибо за ответ. Что страшнее, сессия в БГУ или критика Сергея Соседова?
1: Да ни то, не страшно. Главное, стальной стержень, характер иметь. Все,
0: вот,
1: не страшно.
0: Что именно у тебя и есть, да. И последний вопрос. Что ты сделаешь, если фанат попросит автограф на паспорте? Распишешься или убежишь?
1: Ой, это же нельзя на паспорте.
0: Вот попросит, скажет, ну, я его не буду менять 30 лет. Пожалуйста, распишитесь.
1: Такая, это же, мне кажется, на законодательном уровне запрещено или нет?
0: А мы это опустим. Вот, к примеру, вот паспорт. Вот.
1: А, тогда вообще без проблем. Слушайте,
0: без
1: где
0: проблем.
1: Я только не расписывалась. На кроссовках расписывалась, на кепках, на лбу пару раз было. Поэтому, ну, как бы человек просит желание, так сказать, фанатов закон.
0: Согласна. Настя, спасибо большое за время, которое ты нам сегодня уделила, и нам, и нашим слушателям. Пусть твой потрясающий голос всегда находит отклик в сердцах слушателей, а эти выходные подарят вдохновение тебе для новых музыкальных шедевров. Отличного отдыха и всего тебе доброго.
1: И всем радиослушателям прекрасных выходных и прекрасного настроения. Всех обнимаю. Слушайте радио и слушайте песни Насти Кравченко.
0: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Спасибо. До свиданечка.
0: Ну а сейчас мы послушаем песню Насти, конечно же, Кравченко. Чё смотришь? Новиночка.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
10: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
11: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Друзья, в Гомеле сейчас прекрасная погода и ни одной тучки. А вот если вдруг в вашем городе прямо сейчас идет дождь, не расстраивайтесь. Это не повод отменять планы, а повод переписать сценарий вечера. Устроить уютный бунт, надеть самую яркую одежду, завернуться в плед и официально разрешать себе ничего не делать. А вот если нужно куда-то выйти, то забудьте про скучный зонт. Наденьте яркие резиновые сапожки и шагайте прямо по лужам.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 6 июня, в Гомеле и области будет облачно, временами дожди, в отдельных районах даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26 градусов. А сегодня вечером давление стремительно падает до нуля, уступая место легкости. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, продолжаем рубрику интересных и необычных слов, которые нам встречаются в повседневной жизни все чаще. Слово «фома» — это страх что-то упустить. Простыми словами, тревожное чувство, что другие получают интересный опыт, либо участвуют где-то, а ты нет, то есть без тебя. Слово «шиперить» — это, оказывается, представлять или хотеть, чтобы два человека были в отношениях. К примеру, я их шиперю с самого начала сериала, то есть представляю вместе. А вот слово «рис» — это, оказывается, харизма, обаяние и умение привлекать людей, особенно в романтическом плане. Например, у него там нереальный рис, то есть он может познакомиться с кем угодно. А вот целая фраза «glow up» — тоже такое слово, фраза, означает заметное улучшение внешности, характера и даже образа жизни. Например, у него был нереальный «glow up». Интересное такое сочетание. Ну что, ребят, давайте соединим все вместе. После того, как парень сделал мощный глоу-ап и прокачал свой рис, фанаты принялись активно шиперить его с главной красоткой класса, а у бывшей началось жуткое фома. О как!

0: у нас рекламируются все.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Murakami.
1: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Мы на Гомель ФМ, время 17:48. А у меня есть история. Вот представьте, ребят, один парень после тяжелой работы, рабочей недели, точнее, вызвал такси к бизнес-центру в пятницу в 20:00. На улице было темно, шел дождь, парень набросил там куртку с капюшоном, побежал к машине. Была белая Шкода. Ну, прыгнул на переднее сиденье и выдохнул. Фу, ну, погода, понятно, поехали. И называет адрес. И они поехали. А через 5 минут прозвонил звонок от таксиста с вопросом «Вы где?». Ну, то есть, на секундочку, да? Я-то в машине уже. В смысле, вы где? «Вас ожидает Шкода», ему сказали. Конечно, парень испугался, ведь он-то в Шкоде, но не в такси. Рассмеялся, конечно, водитель. Вот, сказал, что просто были вы по пути со мной, поэтому я молча поехала с вами, потому что вы были сильно заняты телефоном. Вот, у меня тоже есть такая история, когда

Я села в такси, и оказалось, это не такси. То есть человек на меня смотрит и думает, ну, точнее, не думает, а говорит, девушка, вам чего? Я говорю, я вызвала такси. Он говорит, я сегодня выходной. Просто машина такси обклеена, я с разбегу, понятно. Время подошло, я выбегаю, влетаю. Это чужой человек, поэтому, друзья, давайте всегда быть более внимательными. И к нам тоже, пусть будут люди внимательные. А в общем, это, знаете, как на общем взаимопонимании все строится. Поэтому всем добра.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Такая песенка зажигательная, да? Прям хочется танцевать. На часах 17:56. В студии у нас Андрей Баранов. Что-то хочет рассказать, но пока подожди, вопросик тебе скажу. Что планируешь на выходные делать?
1: Поеду в деревню, буду...
0: помогать.
1: Обязательно.
0: А вот отдыхать?
1: Хотел вспомнить.
0: Все вместе?
1: Как это слово называется? А, пахать землю.
0: А как без этого-то, в общем-то? Нормальное, вполне адекватное, хорошее слово. А мы, друзья, не прощаемся. Анонсик расскажи, Андрей, чуть-чуть я уже заканчиваю.
1: Мы, конечно, не прощаемся. В Светлогорске, ты знаешь, сегодня проходят в итоге. Я расскажу, что же интересного для себя подчеркнул министр спорта Сергей Ковальчук. Также в Министерстве обороны Беларуси ждут школьников в военно-патриотические лагеря, потому что там есть где провести время без телефонов.
0: Интересно. Так, ну мы не прощаемся, ребят, с вами. Услышимся уже в новом часе. Вот, пока. Только музыка на Гомель FM. Оставайся вместе с нами.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Беларуси завершились основные дни централизованного тестирования. Сегодня в экзаменах по физике, химии, обществоведению и истории Беларуси в контексте всемирной истории приняли участие 32 700 абитуриентов. 4 абитуриента не завершили тестирование по состоянию здоровья. 10 человек удалены за нарушение правил. В Министерстве обороны Беларуси рассказали, что ждет школьников в военно-патриотических лагерях. Ребят размещаются в казармах и палаточных городках, а активный отдых сочетается с начальной военной тактической и физической подготовкой. Это поможет укрепить физическую форму, развить командный дух, лучше понять роль армии в жизни страны и отдохнуть от гаджетов. Министр спорта Сергей Ковальчук посещает Светлогорск, и здесь проходит фестиваль «В итоге». Глава ведомства отметил, что истоки наших побед зарождаются в маленьких городах. Так, по итогам прошлого года местная детская команда по хоккею заняла первое место в области и пятое на республиканских соревнованиях. В рамках фестиваля руководство спортивного ведомства посетило объекты райцентра. В Речице пройдет региональный конкурс памяти Геннадия Юшкевича «Юный партизан». Мероприятие состоится в Парке Победы у памятника воину-освободителю. Участников ждут теоретические и практические задания на знание истории войны, подвигов юных партизан и подпольщиков. Участие примут 12 команд из Беларуси и России. Речица, Гомель, Минск, Витебск, Солигорск, Мозырь, а также Москва и Курск. Победителей ожидают призы, дипломы и памятные подарки. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
7: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
8: Телефон 343-343.
9: «Вечер на Гомеле» представляет компания «Автосеть».
10: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
11: Категория программы «16+.»

На часах 18.09, это Гомель ФМ, Аня Мишина с вами на связи. Самое время замедлить шаг, выключить уведомления и позволить себе просто быть. А впереди нас ждет самый уютный вечер недели, пятница. Лови музыку этого часа. Это манифест сильной женщины, которая учится на своих ошибках и выходит победителем из любых жизненных ситуаций. Анна Асти топит. Сэм Смит и Ким Петрос создали не просто трек, а дерзкое театральное шоу, которое ворвалось в мировые чарты. Unholy. Анна Трубецкая исполнит трек о символе связи, который двое влюбленных отчаянно пытаются удержать. Мосты. Это резкий посыл обществу, которое поменяло живые чувства на вещи, бриллианты и статус. Винтаж. Малахит. А продолжает наш вечер Алекс Лим. Выдает в этом треке вокал космического масштаба «Целый мир».

0: Друзья, в этом часе у нас уже открыта рубрика «Лови приветы», поэтому пишите в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание FM». В закрепленных сообщениях висит пост. Там можно оставить ваш комментарий или поздравить кого-нибудь с прекрасным днем, к примеру, пятницей. Ну или же пожелать самому себе что-то, а мы прочтем. Также напоминаю, что мы есть и в Вайбере, номер телефона с кодом 2934 11348. Поэтому пишите, мы всегда рады, что вы с нами, а мы с вами. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на Гомель FM. А сейчас послушаем динамичный трек, поп-трек с мощным жизнеутверждающим посылом. «Я выбираю быть» от Никиты Камадея.
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
9: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
10: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Много интересного про пятничный вайб. Назовем это эффектом амнезии, когда в 17.00 мозг мгновенно стирает все рабочие пароли и планы, а вот вспомнить их в понедельник – это еще тот квест. А про ловушку дивана слыхали? Статистика домашних посиделок показывает, если прилечь после работы на 5 минут, то вечер, считай, что завершен. Поэтому сон в сторону. А вот парадокс усталости – это когда сил дойти до дивана и до кухни нет. Откуда берутся ресурсы танцевать до 3 часов ночи? Никто не знает. А вот когда самый сладкий план на вечер – это отмена всех планов и чисто спонтанные встречи – это круто. Вот не есть ли это идеальное счастье?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 5 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Сегодня пусть каждого согревает теплый чайный пар и уютное объятие. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Гомель FM. Все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

трек «Мама разрешила», когда тебе 40, но песня «Мама разрешила» качает так, будто тебе снова 16, и ты тайком ушел на дискотеку в сельский клуб. Ребят, а я вот наткнулась сейчас на интересный фильм. Сама не смотрела, но вдруг вы тоже не смотрели, тогда фраза «А что нам посмотреть на выходные?» будет уже не актуальна. Мы знаем, что посмотрим. Итак, фильм «Love Me Love», «Люби меня, люби». Вышел достаточно свежий фильм, вышел в феврале 26 года, мелодрама. Вот такое кратенькое содержание. После смерти брата юная Джун переезжает в Италию, чтобы учиться в престижной школе. С началом занятий она чувствует влечение к местному задире. Ну, как всегда, да, хорошая девочка и нравится плохой мальчик. Но начинает встречаться с его лучшим другом. Угу, тут немножко по-другому. Таким образцовым учеником. Но оказалась внешность обманчива, и вскоре девушка поняла, что никто в школе не является тем, за кого себя выдает. Ну, это как, прям в жизни часто так встречается. В общем, фильм про маски, которые мы не всегда можем, да, разглядеть, рассмотреть в людях. Так что я посмотрю и вам тоже советую.

0: У нас рекламируются все.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: забыли. Представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вот мы привыкли читать и слышать разные истории про то, как муж вернулся из командировки, а в кавычках «другу» приходилось ретироваться через балкон или еще каким-нибудь странным способом. Ну, главное, незаметно. Так вот, следующая история — это была убегающая в тех же кавычках подруга мужа, поскольку вернулась домой уже жена. Интрижка, о которой должны были знать только всего два человека, стала достоянием общественности. Молодая женщина пришла в гости к другу и не знала, что внезапно вернется его жена. Ну, стандартно. По понятным причинам встречаться с законной супругой, естественно, ей не хотелось. Девушка решила вылезти из окна и начала спускаться по наружной стене с 10 этажа. Даже не второй, не третий, с 10. Ну, отчаянная женщина. В какой-то момент она чуть не сорвалась, и ей помог сосед этажом ниже. Тоже, возможно, друг. Главное, конечно, что все остались целы и невредимы, а вот остался ли брак целым, это уже неизвестно.

0: Реклама на радио. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилей. 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Друзья, на часах 18:55. Это Гумиль.фм, с вами Аня Мишина и Андрей Баранов. Присоединяйся. Сейчас расскажу историю. Итак, из-за мужского, оказывается, храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет. Представляешь? Это вот... Нет, хоть я прокомментирую, я скажу. Хорошо. Храп можно вылечить, наверное, ну, либо попытаться это сделать. Ну, все-таки, ну, жалко же нас, правильно, Андрей?
1: Конечно, но жалко. Сами они не храпят.
0: Тоже некоторые женщины, вообще любой человек, да, может храпеть. Это, конечно, не просто так, для этого есть какие-то основания, да, почему человек храпит. Ну, в лучшем случае, мне кажется, альтернатива, да, такая, чтобы был комплект берущий всегда.
1: Так.
0: Как для мужа, так и для жены, правильно? И будет всем счастье.
1: Всем будет.
0: Давай небольшой анонс.
1: Но главное еще будильник услышать.
0: Да.
1: Значит, я привык, что наш президент Беларуси Александр Лукашенко посещает предприятие днем, но вечером в Гродно состоится фестиваль национальных искусств. Это очень круто, и поэтому наш президент там.
0: Ага, ну это об новостях чуть позже. С вами 2 часа была я, Аня Мишина. Желаю вам на выходных не услышать ни единого слова «надо», а только «хочу», «буду» и «несите еще». И прощаюсь с вами до понедельника. Встретимся на Гумиль.фм в 17 часов. А пока послушаем «Винтаж», исполнить песню про символ холодного и абсолютно непробиваемого сердца камня «Малахит». Людей.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает Гродно. Глава государства открыл Гродненскую областную клиническую больницу, построенную за 2 года вместо запланированных 4. Он примет участие в открытии 15-го республиканского фестиваля национальных культур. В мероприятии примут участие 800 представителей 42 национальностей. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь – единственная страна, где на государственном уровне сохранили здравоохранение. Белорусский лидер назвал новую больницу современным комплексом мирового уровня и поручил построить областной онкодиспансер за год. Обращаясь к жителям Гродно, президент подчеркнул, что они показывают пример всей стране, как надо жить и работать. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор мошеннику, который скрывался в России почти 10 лет. Мужчина под видом установки дверей и жалюзи обманул 22 потерпевших в 2011 году, причинив ущерб более 1960 рублей. Суд назначил ему 3 года ограничения свободы и штраф в размере 4500 рублей. Приговор может быть обжалован. Гомель-Облгидромет сообщает о неблагоприятном погодном явлении. Так, завтра утром и днем местами по территории Гомельской области ожидаются грозы. Спасатели напоминают: избегайте открытых пространств, не укрывайтесь под высокими деревьями и отключите электроприборы. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лучшие не краины.

0: Твоя реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: И в подарок приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня торжественно открыл Гродненскую областную клиническую больницу на проспекте Янки Купалы. Учреждение рассчитано на 504 койки и заменит две старые больницы города. Больницу построили за 2 года вместо планируемых 4 лет. В здании ГКБ номер 3 сейчас возводит онкологический диспансер на 312 коек. На торжественной церемонии Александр Лукашенко подчеркнул исключительно мирные устремления страны. Цитата. «Я хочу, чтобы строители строили, они держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны», – резюмировал белорусский лидер. Фестиваль национальных культур и скромного регионального мероприятия превратился в событие, слава о котором вышла за пределы страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент подчеркнул, что столица Гродно стала настоящей меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств. В Светлогорске проходит фестиваль «В итоге». Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко вместе с министром спорта Сергеем Ковальчуком осмотрел спортивную инфраструктуру города. Юные атлеты приняли участие в мастер-классах олимпийских чемпионов по гребле, плаванию, борьбе и хоккею. Среди наставников Александр Богданович, Кирилл Москевич, Валерия Коблова, Анастасия Фисикова и Андрей Зубарев. В Гомельской области завершился областной этап военно-патриотической игры «Зорница». Соревнования прошли на базе центра «Романтика Люкс». Победила команда «Лига» из Рогачевского района. Она представит регион на республиканском финале. Юные участники соревновались в преодолении полосы препятствий, строевой подготовке, ориентировании на местности, оказании первой помощи. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут, еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Второй день республиканского культурно-спортивного фестиваля в Итоке стартовал на комплексе воинской славы в честь операции «Багратион». Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта Сергей Ковальчук и участники фестиваля, спортсмены из Беларуси и России, возложили цветы на мемориале, а также почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
1: Местное время.
2: Житковичскому государственному колледжу Федерации профсоюзов Беларуси подарила новый трактор. Подробностями делится Светлана Шоколян.
3: «Беларусь-940» отвечает высоким стандартам безопасности, что важно при проведении практических занятий с учащимися. Новая техника позволит организовать учебный процесс в соответствии с актуальными образовательными стандартами и требованиями работодателей. На протяжении 55 лет Житковичский колледж готовит востребованные кадры для сельского хозяйства. Теперь на практике отрабатывать профессиональные навыки ребятам будет легче, так считает директор профтеха Наталья Ильеня. Федерации профсоюзов Беларуси она благодарна за такой нужный подарок, а председателю районного исполнительного комитета Владимиру Антоненко за содействие в его получении. Трактор решили закрепить за одним из самых опытных мастеров производственного обучения Виктором Хильманом, а первая поездка за рулем для учащихся станет своеобразным поощрением.
1: Местное время.
2: В Беларуси родилась новая добрая традиция. В День защиты детей стартовал уникальный республиканский проект «Третий батьков». О том, как инициативу поддержали на Мозырщине, рассказывает Ольга Ардашева.
4: На Мозырщине поддержали общенациональный проект партии «Беларусь» «Третий батьков». Батькову кошелю от президента в торжественной обстановке в отделе ЗАГС Мозырского райисполкома передали младенцу Тимуру. Он третий ребенок в семье Орловских. Председатель Мозырского районного отделения Белорусской партии «Беларусь» Феликс Галек, передавая счастливым родителям эксклюзивную детскую крестильную льняную рубашку, пожелал, чтобы она стала для малыша оберегом, а для его мамы с папой – напоминанием о том, что их дети родились в стране, где чтят традиции и заботятся о каждом гражданине с самого рождения. Присоединился к поздравлениям и Виталий Павлов, заместитель председателя Мозырского районного отделения партии. Начальник отдела ЗАГС Мозырского райисполкома Надежда Рагимова отметила, что за 5 месяцев этого года в мозырских семьях уже родилось 49 третьих детей, а в одной из многодетных семей на Мозырщине появился на свет 9-й ребенок. Этому способствует политика государства, проводимая в поддержку материнства и детства.
1: Местное время.
2: Современную велолокацию с зоной ремонта и подзарядки открыли в Буда Кошелева по инициативе молодежи. Подробностями делится Татьяна Титаренко.
5: В Будокошелеве торжественно открыли площадку «Активная зона. Удачный припынок». Идея принадлежит членам молодежного совета при районном совете депутатов. Проект одержал победу в открытом конкурсе гражданских инициатив у Гомельской областной ассоциации местных советов депутатов. На его реализацию было выделено порядка 10 тысяч рублей. Часть средств собрали сами инициаторы, а также предприятия и организации города. В приветственном слове председатель райисполкома Валентин Ундруль отметил, что молодежная гражданская инициатива – настоящий пример того, как идея превращается в реальную пользу для всего района. На площадке установлена уличная станция для обслуживания велосипедов, организована удобная навигация, разработаны велосипедные маршруты, а дополняет все это стойка для быстрой и безопасной подзарядки мобильных устройств. Председатель молодежного совета при райсовете Станислав Сильченко поблагодарил всех, кто поддержал молодежь на пути от замысла до открытия, и подчеркнул, что новая площадка – это не просто место для велосипедов, а зона, объединяющая спорт, технологию и историю. Первым пользователем удачного припынку стала член молодежного совета Надежда Костючкова. Она продемонстрировала возможности площадки, отсканировала QR-код маршрута и возглавила колонну велосипедистов, которая направилась к городскому мемориалу. Там участники мероприятия возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан.
1: Местное время.
2: Лошади, выращенные на Гомельщине, стали призерами конкурса в рамках выставки «Белагро-2026». В соревнованиях приняли участие 18 элитных животных из ведущих хозяйств страны. В копилке Полесского радиационно-экологического заповедника второе и третье место. Отмечено «Иксуб тепличное». У предприятия 2 бронзы. Сохранение и развитие коневодства – задача стратегически важная. Эти животные обладают исключительной ценностью, востребованы в племенном деле, спорте и до сих пор пользуются как тягловая сила. На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местное время».
1: «Местное время».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Шестого июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техноджунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Голоса Беларуси.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Курс на главные события года в образовании. 21 сентября стартует конкурс «Учитель года Беларуси-2026». Победитель интеллектуального состязания будет объявлен 2 октября во Дворце Республики. С 22 по 26 июня финалисты пройдут повышение квалификации в Академии образования. С 1 по 2 октября в Минске состоится 9-й съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ, в рамках которого пройдет 4-й международный фестиваль педагогического мастерства. В Минской городской ратуше чествовали лауреатов спецфонда президента, 76 талантливых минчан, победителей республиканских и международных олимпиад, конференций и конкурсов, получили официальный статус лауреатов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Ректор Академии управления при президенте Денис Дук подчеркнул, что за каждой наградой стоит огромный труд учеников, их родителей и учителей, и государство ценит эти усилия. Участники фестиваля в итоге почтили память героев, возложив цветы к мемориалу операции «Багратион». В церемонии приняли участие президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта Сергей Ковальчук, председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко и титулованные спортсмены. Центральным объектом мемориала является курган, землю для возведения которого собрали со всех братских могил Светлогорщины. Акция стала символом уважения к подвигу тех, кто отвоевал свободу и мир для будущих поколений. Супергеройский квест, конкурсы с подарками и бесплатное мороженое. Завтра в Гомеле пройдет большой семейный праздник. Гостей ждет творческая зона, аквагрим и большие деревянные игры. Мероприятие состоится по адресу улица Чечерская, 1Б, с 12 до 16 часов. Вход свободный. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет всем тем, кто ждал нас, и тем, кто попал на нашу волну случайно. В эфире «Электроника без границ» – радиошоу про музыку, эмоции и хорошее настроение. Сегодня с вами я, Артем Горский, и специальный гостевой микс моего друга и коллеги Саши Аудиофакта. Мы услышим вкусный микс электроники, инди-дэнса и мелодик хауса. Устраивайтесь поудобнее, будет музыкально. «Электроника без границ» на Гомель-ФМ.

0: hear it? Can't you hear it?
1: Наш гость Александр родился и вырос в Гомеле. В конце 90-х знакомится с электронной музыкой. Он скупал все диски и сборники, которые в то время только начинали появляться на рынках. Саша растет, постепенно формируя свой музыкальный вкус. Ежегодные поездки в Италию оказали немаловажное влияние на становление творческой личности аудиофакта. К 2008 году музыкальная коллекция разрастается и принимается решение о начале карьеры диджея. Но учеба в университете внесла свои коррективы в эти планы. Мысли о карьере не покидали его следующие годы, и изредка аудиофакт пробовал себя в качестве диджея на закрытых вечеринках, постепенно оттачивая свой вкус под влиянием своего окружения. Электроника без границ. Оставайтесь на связи.

0: В эфире «Электроника без границ», и мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с творчеством замечательного диджея и музыканта «Аудиофакта». Настоящим стартом профессиональной карьеры можно считать 2015 год. Тогда начались выступления на самых разных площадках, от камерных до крупных. Серьезным шагом для нашего гостя стало резидентство в некогда культовом подвальчике на улице Кирова. Тогда, собственно, мы и познакомились с Сашей, начав общаться более тесно и став друзьями. У нас за плечами куча совместных выступлений в разных клубах и городах, вечеринок и даже несколько совместных треков. А один из них даже был издан на лейбле, принадлежащем легендарному проекту «Мунбим». Примерно с 22 года Александр начинает собирать коллекцию виниловых пластинок, не останавливая свой взгляд только на электронной музыке. Ведь, как он говорит о себе сам, меломан до мозга костей. Что ж, наш эфирный лимит на сегодня исчерпан. Оставляем вас наедине с хорошей музыкой. С вами были Артем Горский, Аудиофакт и Гомель ФМ. Электроника без границ. Ваш маяк в океане музыки. Плывите на наш свет. Пока.
1: Гомель.

радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кристиан Дыйор – сусветно вядомы модный дом, названный у гонар заснавальника французского кутюрье Кристиана Дыйора. Про человека, який тонко отшивал жаночую прыгажость и чьи творение до гэтага часу корыстается шаленой популярностью, расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось с того, что у 1941 году Дыйор открыл свою парфюмерную краму. После она переросла в великую компанию с названием Кристиан Дыйор Парфюм. Он наладил вытворчасть духов и самым популярным стал водор Мисс Дыйор. Духи, которые пахнут любовью. Головная концепция легендарного водору. Уже у 1947 году у Парижа Кристиан представил публице знакомитую коллекцию New Look с расклешенными спадницами и подкресленным станом. Тогда послевоенный Париж был разбуранный. Это был тяжкий для Франции час. Але коллекция удыхнула у життё города новые фарбы. «Я створил жанчину-кветку», – сказал дизайнер, який допомог модницам перетвориться с боевых сябровок у вытанченных и элегантных жанчин.
0: Мода на мове.
1: Модный дом Дыйор імкліва рос. И у 1957 годе бутики были уже у Лондоне, США, Австралии, Чили, на Кубе и інших краинах. После смерти талановитого кутюрье модный дом не однойчи переживал змены. Дом узначальвали знакомитые дизайнеры, которые так само принесли невероятный поспех бренду. А у 2006 годе начался выпуск коллекции и для мужчин. Дом Дыйор завсёды был узором классики и моды. Легендарный кутюрье подарил свету многие речи, которые на сегодняшний день лічатся звыклыми. Пышные спадницы, жакет с баской, туфли-лодочки, черный пояс, спадница оловок, сукенка у горошек и это только частка с того, что принес свету великий кутюрье, цікавость до якого не сгасая и у наши дни. И не при конце не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техноджунгли.
0: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

6 июня. В Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не